0: участникам состязаний поставили кровати прямо в лесу и предложили проспать 7 часов. При этом пользоваться телефонами или вставать с кровати было запрещено. Даже поход по нужде организаторы воспринимали как автоматическую дисквалификацию. Само качество сна фиксировали датчики, которые отслеживали пульс, дыхание и движение глаз. Кстати, победитель получил награду в 33 тысячи рублей. Вот если бы в детском саду во время тихого часа устанавливали подобные правила, то, кажется, многие из нас вели бы себя весьма прилежно, и все ради выигрыша. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Hit News. Тренды.
1: Пока мы сетуем на то, что современная молодежь стала меньше читать, тем временем один популярный книжный сервис решил провести опрос среди школьников, чтобы понять, чего же им не хватает на уроках литературы. Оказалось, что почти 90% старшеклассников хотели бы видеть мемы на уроках литературы. И все для того, чтобы лучше запоминать сюжеты и образы из классиков. Помимо этого, ученики отметили, что именно литературные мемы позволяют им понять сложные тексты. Любопытно, а будут ли использовать мемы во время сдачи ЕГЭ? С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Те, кто следит за своим питанием, прекрасно знают, что избыток соли и сахара в еде вредит нашему здоровью. Кстати, наравне со скрытым сахаром в продуктах может содержаться и неочевидное количество хлорида натрия. Так, эксперты предупреждают о наличии соли не только в переработанных

0: Реклама.
1: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи на море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: в лайтовый понедельник.
1: На радио Хит ФМ. По понедельникам слушай радио Хит ФМ.
0: И становись каждой минутой богаче и счастливее.
1: Каждый понедельник с утра и до самого вечера твои любимые ведущие разыгрывают
0: очень много денег.
1: Лайтовые деньги
0: в лайтовый понедельник.
1: На радио Хит ФМ. Все понедельники теперь официально лайтовые. Подробности на hitfm.ru.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: Семь часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» радио Хит FM. И лайтовый понедельник стартует прямо сейчас.
2: Доброе утро, друзья. Наконец-то вот так вот неделька началась весело, задорно. Шикарно мы с Адамовым провели эти выходные. Он был на концерте Флорайда. Я была в Казани на марафоне. Вот даже сегодня эфир буду вести с медалькой. Вот горжусь. Вот сейчас звук сделаю.
1: Сколько времени сейчас было потрачено на то, чтобы сделать селфишку?
2: Ну, конечно, да. Все, классные выходные. Заряжаем дальше неделю и отмечаем лайтовый понедельник.
1: Да, прекрасно. Да, лайтовый понедельник в самом разгаре. Напоминаю, с утра и до самого вечера в эфире радио Хит FM мы разыгрываем деньги. Вот, и прямо сейчас разыграем очередные 3000 рублей.
2: А достанутся они тому, кто по нашему сигналу отправит кодовое слово в мессенджер Макс в личный сообщение на номер +7 925 007 1074, +7 925 007 1074, и окажется четвертым по счету. Сегодня 4 мая.
1: Прекрасно.
2: Ну что, кодовое слово будет связано с Флорайда?
1: Да, давайте сделаем так. Вчера был концерт Флорайда в Москве. Вот, я вчера был на этой истории. Это было очень круто. Это напоминало все какую-то большую вечеринку сумасшедшую. Вот.
2: Ретро-вечеринку.
1: Ну почему ретро? Это сразу. Но, справедливости но. Ради, практически, ну, естественно, мы все эти песни знаем, потому что они в эфире радио Хит FM все крутятся.
2: Ага.
1: И в какой-то момент я такой, ну, меня вернули, ну, где-то плюс-минус 2014-2015 год. Вот, поэтому я думаю, что давайте сделаем и такой каламбур, сделаем пароль из цифр.
2: Давайте. 2014.
1: Да, 2014.
2: Внимание, марш.
0: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.

0: «Лайтовые деньги» в «Лайтовый понедельник» на радио «Хит-ФМ».
1: 7.07 в Москве. Всем приветики. Лайтовый понедельник продолжается. Разыгрываем деньги с утра до самого вечера.
2: И прямо сейчас разыграем очередные 3000 рублей. Что надо было сделать? Надо было отправить нам в мессенджер Макс пароль 2013. Да, ведь 13 было?
1: 2014.
2: Видишь?
1: Попутал
2: вот.
1: Ты города.
2: Значит, какие города? Даты. В общем, ну, надо было отправить 2014 нам в мессенджере Макс в личку. И оказаться четвертым по счету, потому что сегодня 4 мая. Итак, победителем этого раунда становится Руслан из города Новосибирск. Руслан, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Руслан ничего не попутал. Какой год ты отправил нам?
3: 2014.
2: У тебя было какое-нибудь событие в этом году, вот в 2014?
3: Сейчас даже не скажу.
2: Я помню, что я купил машину. Пошел в автосалон и неожиданно купил машину. Вот я помню. Не то, чтобы я сейчас выпендриваюсь, я просто к тому, что я и даже и не предполагал такой покупки. Вот. Так, Руслан, ты где находишься?
3: В Новосибирске.
2: Не, ну это как капитан очевидность. Вы посмотрите, юморист какой. Ну, серьезно.
1: На дороге
3: за рулем.
2: На дороге за рулем. Прекрасно. Значит, смотри, жмем гудок и празднуем. 3000 рублей отправляется тебе на счет, дружище.
3: Ура, ура.
1: Ура, давай приветы.
3: Ну, привет всем слушателям радио ФТПМ.
1: Угу.
3: И всему все? Городу Новосибирску, друзьям, кто меня узнал, знакомым, ну, честно, удивлен просто.
2: Ну, и мы, знаешь, как мы удивлены? Никто не предполагал, что мы с утра познакомимся.
1: Но зато ты видишь, ты теперь будешь знать, что ты удачлив.
2: Да, Руслан, мы тебе желаем легкой дороги, во-первых, вот. Ну и, конечно, лайтового понедельника. Ребята, продолжаем разыгрывать деньги. Вот так вот в течение всего дня с утра и до самого вечера. Подробности ищите на сайте hitfm.ru. Ну а мы совсем скоро разыграем очередные 3000 рублей.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит-ФМ. Реклама.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте BLG.ru.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
9: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
10: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
11: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный. Совместительный багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения, камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
12: Цена автомобиля Хавейл М6 механическая коробка передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
13: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Прорабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 15 минут в Москве. После таких первых майских нужно срочно в зал, даже я это понимаю.
2: Да, нужно всем обязательно, а еще же вторые майские будут. Поэтому сегодня мы делаем упражнение «Буря», так оно называется. На самом деле, ну, не будет очень сложно, предупреждаю сразу. Встаньте на колени, присядьте. Стопы под ягодицами.
1: Это точно звучит не как спорт сейчас. А как наказание?
2: Сначала сели, да, вот все, стопы под ягодицами. В руках гантели обязательно. Это нужно для рук что-то такое тяжелое, чтобы они прям хорошенечко проработались. Начинаем движение вверх-вниз. Ну, чуть сами себе свое тело привстаем немножечко. Так, хоп, но не до конца. А руками как раз, в руках гантели, мы рисуем что-нибудь. Например, воображаемый круг.
1: Так.
2: Все? Да.
1: Ну, это очень интересно выглядит. Грациозно, я бы так даже сказал. Поэтому заходите к нам в Messenger Max, в группу Hit FM, там посмотрите, как делать это упражнение. Также можно посмотреть видео в группе Hit FM ВКонтакте. Вот. Ну, а если вам нужно еще и музыкальное сопровождение для ваших тренировок, тогда прямо сейчас залетайте к нам на сайт hitfm.ru. Там есть онлайн-потоки музыкальные. Один из них — это онлайн-радиостанция «Двигалопс». Так вот, мы специально для тренировок создали эту станцию, чтобы во время тренировок могли слушать самую бодрую, яркую музыку. Чтобы вы понимали, мы регулярно, каждый день втихаря Стережковой оттуда дергаем песни вам в эфир радио Hit FM, чтобы вы понимали, насколько шикарный музыкальный вкус у нас.
2: Ну и чтобы вы наслаждались классной музыкой в спортзалах. Целый день там музыки столько, что вы можете вообще не останавливаться.
1: Да, можно затренироваться.
2: Зарядка начинается!
0: Двигай Лопес на Hit FM.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах лайтовый понедельник плюс 15, облачно с прояснениями. Днем в Москве синоптики обещают до 25 градусов тепла. Вечером ожидается плюс 18, будет тепло, приятно, без осадков.
2: Реклама. Заложенность, сухие корки в носу, насморк.
3: Эуфорбиум предупреждает. Чрезмерное применение средств от насморка может повреждать слизистую носа. Поврежденная слизистая плохо выполняет свою барьерную функцию, открывая путь аллергенам и вирусам и новому насморку. Лечебный спрей Эуфорбиум помогает заживлять поврежденную слизистую и восстанавливать ее естественные защитные функции.
4: Лечим насморк? Нужен ум. Вместе с Эуфорбиум.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Мы в Тануке считаем, что новинками уже никого не удивить. Поэтому пробуйте новинки без удивления. Пора новинок. Пора Тануки. Эксклюзивно в приложении Тануки Family.
7: ООО «Корона». Город Москва. УГРН 123-710-00-111-14. Категория 13+.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в 2 раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Если собрать всех любимых артистов телеканала РУ-ТВ вместе, можно услышать, как звучит наша необъятная страна. 21 мая все звезды сойдутся в ВТБ-арене. Артик и Асти, Зиверт, Дима Билан, Мари Краймбрери, Клава Кока, Сергей Лазарев, Артур Пирожков и другие любимые артисты. 21 мая. ВТБ-арена. 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ.
12: Билеты без наценки на сайте ru.tv. Категория 16+.
13: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: «Лайтовые деньги» в «Лайтовый понедельник» на радио «Хит-ФМ».
1: 7 часов 26 минут в Москве. Всем доброе утро. Это «Лайтовый понедельник». В утреннем шоу «Будите Алиш» на радио «Хит-ФМ». Даем старт финансовому благополучию с утра пораньше.
2: Это точно, в ваших карманах не будет пусто. Это мы сказали. «Будите Алиш». Все, все сказали, сделали. 3000 рублей снова на кону. Они достанутся тому, кто прямо сейчас по нашему сигналу отправит кодовое слово в личные сообщения в мессенджер «Макс» радио «Хит-ФМ» на номер +7 925 007 10 74 +7 925 007 10 74 и окажется четвертым по счету. Сегодня 4 мая.
1: 4 мая. Прекрасная дата.
2: Прекрасная дата. И прекрасные праздники сегодня отмечаются. День звездных войн. Тех самых, представляешь, вот эти фильмы, которые я все никак не могу просмотреть, но я знаю, что армия фанатов этих фильмов, она просто очень многочисленная. Кого ты там знаешь?
1: Я все, я смотрел. Я не фанат, прям скажу честно. Мне нравится. Пароль?
2: Да.
1: Я твой отец.
2: Нет, Чубака.
1: Чубак, это вот это такое, типа, знаешь, вот фраза «я твой отец», она, знаешь, больше. Люк, я твой отец, вот это даже легендарнейшая.
2: Да?
1: Она ассоциируется у всех с этим фильмом.
2: А что это, где было, о чем это было?
1: Ну, это там, просто один признается другому. Люк, я твой отец.
2: Все, давайте такой пароль.
1: Я твой отец.
2: На старт, внимание, марш.
0: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио «Хит-ФМ».

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИДПМ.
1: 7.33 в Москве. Вот такой вот классный лайтовый понедельник у нас сегодня. Мы разыгрываем деньги и делаем это постоянно по понедельникам.
2: Счастье. Танцуют все! Вот так хочется почему-то
1: вообще
2: говорить.
1: Да,
2: танцуйте так, как будто
1: где
2: у вас полные карманы
1: замужская
2: денег. Вот так вот. А что надо было сделать, чтобы получить 3000 рублей? Нужно было отправить нам пароль. Звучал он так: «Я твой отец». Вот в честь «Звездных войн», значит, неожиданно.
1: Не сразу можно догадаться, да, что это связано со «Звездными войнами».
2: Вот. И победитель этого раунда стала Евгения. Поселок Раздольное, это Крым. Женечка, здравствуй.
1: Приветы.
3: Доброе утро всем.
2: Так, смотри, ты «Звездные войны» видела?
3: К сожалению, нет, но будет повод посмотреть.
2: Повод отличный. Очень много времени на это понадобится, и надо вникать. Вот, там есть такая фраза: «Я твой отец». Вот, значит, смотри, прямо сейчас громко-громко выдаешь всю радость с фразы «Я твой отец», как бы это странно из твоих уст не звучало, вот, и забираешь 3000 рублей. Раз, два, три.
3: «Я твой отец».
2: Лови, вот они, 3000, вот. Все бати так бати и ведут себя. Говорит: «Я твой отец, вот тебе 3000 рублей».
1: И соседи, которые случайно вдруг подслушали.
2: Опять сейчас орет.
1: Да? Очень странное поведение, Евгения. Да. Давай приветы.
3: Привет, конечно, передаю своему главному болельщику, моей доченьке.
2: Она рядом?
3: Да, она возле радио.
2: Как зовут ее?
3: Ее зовут Ника.
2: Ника, тебе огромный привет.
3: Ника, привет.
2: Значит,
3: Ника.
2: Маманя заработала деньжат легких.
1: Мороженку можно попросить.
2: Готовься, да.
1: Ну все, спасибо тебе огромное. Ты очень веселая, классная. Поздравляем.
2: Жень, мы тебя поздравляем. Да. Значит, соответственно, желаем тебе самого лайтового понедельника. Вот. Ребята, в Крыму там тепло. Везде тепло уже почти. Вот. Поэтому всем вам лайтового понедельника в такую прекрасную погоду. Вот. А мы продолжаем разыгрывать деньги. Совсем скоро разыграем очередные 3000 рублей. Подробности ищите на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Hit FM.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: «Пятерочка» выручает!
4: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
6: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска. Восьмиступенчатый автомат. Брутальный дизайн. Комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9». Уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
7: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
8: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
11: Подробнее на t2.ru.
12: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
13: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для волос Head & Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: В ленте.
17: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

0: Hit FM. 7.44 в Москве. Всем приветики.
1: Японца приговорили к тюремному заключению из-за публикации спойлеров фильмов. Вот так вот. По данным полиции, Такеучи, так зовут парня, создал развлекательный сайт с детальными спойлерами популярных сериалов и полнометражных лент.
0: Ой-ой-ой-ой-ой.
1: И никто не обратил внимания на деятельность этого сайта, если бы...
0: Какой-нибудь фанат.
1: Если бы парень не разместил на портале подобное описание двух проектов. «Годзилла минус один» и аниме-адаптация «Оверлорда». В общем, расписал сюжеты, а как выяснилось, студии, правообладатели данных работ, они официально запретили писать материалы с пересказами сюжетов без их разрешения. В итоге они подали на него в суд и успешно выиграли дело. И парня ту-ту-ту.
0: Вот. Скажи мне, а вот эти фильмы, интересно, они только-только вышли, что ли?
1: Да,
0: это очень старые.
1: Тут, знаешь, даже я не знаю. Я больше тебе скажу. Суть-то в том, что я вообще не понимаю вот эту вот маниакальность людей не знать спойлеров. Я, конечно, с одной стороны понимаю, а с другой в большей степени не понимаю, потому что
0: не читай.
1: В школе, смотри, вот я вспоминаю школу, да?
0: Да.
1: Если все посмотрели «Терминатора», а ты не посмотрел, к тебе вопросики. И чтобы не смотреть «Терминатора», ты мог по спойлерам все понять, как бы, ну, извините.
0: А помнишь, как мы читали «Войну и мир» в кратком содержании?
1: Не выпендривайся, не читал ты «Войну и мир».
0: За 20 страниц.
1: Вот это вот?
0: Да, это же то же самое.
1: Сейчас расскажу всем. Ребят, если вы не понимаете, о чем мы сейчас заговорили... Значит, в свое время, в 90-х, в конце 90-х, в середине 90-х, не было же интернета еще тогда, и телефонов не было. И все двоечники, типа меня, там, и Терешковой, не хотели читать книжки, естественно, потому что в смысле читать литературу, вот.
0: Особенно вот такие, как «Война и мир»,
1: и продавались большие, такие, достаточно толстые, мягкие. Я помню книжки такие, назывались «250 золотых сочинений», где, в принципе, в трех страницах было расписано все. И мы молились на эти книги.
0: Ну, вот. «Война и мир» 20 страниц, если что.
1: Это
0: было.
1: В той.
0: Да-да-да.
1: Ну, 20 там, томов тоже примерно. Ну, в общем, суть в том, что... И вот...
0: Ну, ты в теме, ты мог, например, вступить в какую-то беседу в школе.
1: У нас же, конечно, на переменах такое. Так, что же хотел сказать Толстой в «Войне и мир»? Так, сейчас, подождите, там, я помню, был разговор... Нет, я... Вот я...
0: Хотя бы имена будешь знать.
1: Да, ну, в общем, как минимум, да. Поэтому, ребята, в спойлерах ничего плохого, ну, на мой взгляд, нет. Наоборот, если, вот смотрите, вы смотрите...
0: Надо уметь их использовать.
1: Трейлер, это же тоже спойлер.
0: По сути.
1: Ты посмотрел трейлер, пошел на фильм и разочаровался. А когда тебе честно сказали, ну, такой себе фильмец там, если честно, там вот это, вот это, вот это, вот это. И ты такой, ну, а что тратить время, раз такой скучный фильм? Ну, логично.
0: Нет, так бы я не стала доверять мнению, каждому свое.
1: Конечно, вот. А, ну, я согласен, что не надо уж прям все рассказывать, но в целом как будто бы можно.

0: утреннее шоу. Будите Айлиш.
1: На радио Хит FM.
2: Будите Айлиш. Будите Айлиш. На радио.
3: 8 часов 1 минута в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. И лайтовый понедельник стартовал. Разыгрываем деньги с утра и до самого вечера.
4: Хорошее настроение и есть. Погодка супер. Не хватает только денег.
3: Да и вот. Вас не хватает
4: и
3: только.
4: И вас не хватает. Мы вам добавим этого всего и будет всем нам счастье. Да. Лайтовый понедельник с утра до самого вечера. Разыгрываем деньги. 3000 рублей снова на столе. Достанутся они тому, кто прямо сейчас по нашему сигналу отправит кодовое слово в личные сообщения в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074 +7 925 007 1074 окажется четвертым по счету сегодня. 4 мая.
3: Мы сегодня обнаружили с Терешковой прекраснейший праздник, который... Это, кстати, да, ребята, да. Поздравляем. Но отметить мы хотели бы еще Международный день уважения кур.
4: Да, это такой редкий праздник, не все про него знают, не во всех деревнях отмечают.
3: Знаете ли, современными реалиями и ценами редкая курица долетит до микроволновки или духовки.
4: И получит уважение.
3: С уважением долетит, знаешь.
4: Да, вот решили мы и придумать кодовое слово, связанное с этим чудаковатым праздником.
3: Да, поскольку уважение курам, Коко не подойдет просто. Мы решили сделать так. Мадам Коко.
4: Мадам Коко. Название идеальное для какой-нибудь пиццерии.
3: Так а фильм, по-моему, если я не ошибаюсь, такой есть.
4: Там точно про куриц?
3: Нет, там не про куриц как раз.
4: Там про уважение.
3: Там про уважение. Ребят, в общем, пароль мадам Коко на старт. Внимание, марш.
1: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ХИТ-ФМ.
1: 8.07 в Москве. О, счастье даришь ты, Адамов. О, счастье даришь ты, Терешкова. Всем слушателям на радио ХИТ-ФМ. Нет, ну а что? Ну а как еще?
2: Лайтовый понедельник в самом разгаре. Напоминаю, что мы разыгрываем деньги с утра и до самого вечера. И прямо сейчас настал момент одарить кого-то. Ну как одарить? Озолотить, я бы даже сказал, кого-то из вас. Что надо было сделать? Надо было отправить пароль «Мадам Коко». Это в честь Международного дня уважения кур. Вот. Отправить нам в Messenger Max, да, на номер 8-925-007-1074 и оказаться, еще ко всему прочему, четвертым по счету. И этим самым человеком становится жительница города Москва Полина. Полиночка, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Так, привет, ну, привет. Судя по голосу, на работу ты не сильно торопишься.
3: Ну, нет, не сильно.
2: Что, чем занимаетесь, герцогиня, с утра пораньше в столице?
3: Я педагогом-хореографом работаю. Ну, этим собираюсь на занятия.
2: Вот эти танцульки, плясульки. Класс, это же очень круто, слушай.
1: Это очень красиво.
2: Какой танец преподаешь?
3: Я все время выдаю и хореографию уличную, и классический танец. Все-все-все. Всем занимаюсь.
1: А вот слушая наше шоу, ты бы какому бы танцу нас с Адамовым обучила бы?
3: Ну, наверное, уличному все-таки.
2: Брейк-данс?
3: Хип-хоп, наверное, или брейк-данс.
1: Ну, кстати, нам бы пошло.
2: Я нижний, ты верхний.
1: Ну, да, давай, ладно.
2: Я просто занимался нежно.
1: Я вообще-то тоже умею, если что.
2: Сейчас покажешь.
1: Да, я сам тоже.
2: Да, ладно. Так, Полина, значит, смотри. Раз, два, три. Открывай форточку, лови. 3000 рублей прилетели тебе прямо сейчас на счет.
1: Поздравляем. Давай приветы.
3: Спасибо огромное. Я хочу передать привет своему родному городу Ангарску, всем своим родственникам. И большой привет радио ХИТ-ФМ. До переезда в Москву вас слушала с разницей в 5 часов.
1: Вау!
2: А теперь смотри, здесь и сейчас еще и деньги выиграла. Поздравляем тебя, желаем тебе лайтового понедельника сегодня, чтобы все танцульки были сегодня как по маслу, в ритм и как надо. Ребят, продолжаем разыгрывать деньги с утра до самого вечера в эфире радио ХИТ-ФМ. Происходит лайтовый понедельник. Совсем скоро разыграем очередные 3000 рублей. Ну а подробности на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио ХИТ-ФМ.
4: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер «Cherry Tiggo 9» с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан «Ariza 8» с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления «Автокредит». «Автокредит» предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
9: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
10: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте vb.defizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
12: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на суточно.ру.
13: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
14: 6+.
13: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
14: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
15: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: 8.15 в Москве. Это утреннее шоу «Будете лишь» на радио Хит ФМ.
1: Итак, встречайте, месье Артем Филей Мадамов.
0: Да вы что?
1: Да, да, да. Итак, вещи, которые мужчины обожают, но никогда не скажут вслух.
0: Расскажите нам.
1: Поехали.
0: Поведайте нам это.
1: Да, давайте, девушки, записывайте, пожалуйста, умоляю. Первый пункт, когда она сама начинает близость и берет инициативу.
0: Нравится вам?
1: Обожаем. Потому что мы никогда не скажем: подожди, здесь футбол в этот момент. Нет, такого не будет. Дальше. Когда гладит его по волосам, пока он лежит у нее на коленях. Ну или просто лежит.
0: Какая красивая картина, прям
1: романтичная. Жалко, я не ощущать это не смогу. У меня нет волос на голове.
0: Ну все, это уже минус один.
1: Тереби бороду.
0: Окей.
1: Дальше.
0: Усы.
1: Для этого я отращиваю. Третий пункт. Когда неожиданно обнимает сзади. Вот это вообще топ of the top, я считаю. Вот просто возьмите для примера, подойдите к своему мужчине, только неожиданно, чтобы он не ожидал этого, и обнимите его.
0: Ага, вы увидите... и получите локтем.
1: Ну, это в твоей личной жизни так. В нормальной такого не происходит, поверь мне. Вы увидите, вы обалдеете от реакции. Запомните мои слова. Дальше. Когда при встрече девушка бросается на шею и целует, будто не видела 100 лет, а вы там вчера виделись только. Или когда там он с работы пришел, а вы дома уже были. Вот попробуйте тоже эксперимент проведите.
0: О, я так делаю.
1: Это будет очень круто. Так делаешь? Что дети говорят? Мам, отпусти.
0: Нет.
1: Дальше. А когда искренне хвалит его перед другими. Вот это важно. Искренне. Не потому, что типа, ну, надо, чтобы он тоже, мой тоже хороший. Нет. А вот прям неожиданно вы слушайте, представляете, вот получилось, вот так.
0: И вы если, нам больше поводов.
1: И если мужчина услышит это, то это все. Это просто, что вас ждет. Вот. Дальше. Когда засыпает у него на груди. То есть вот такой, оп, приобнял, и она заснула. Это вообще кайф. Это шикарно. Потом рука может, правда, отлежаться.
0: Но он будет мучиться.
1: Да, он будет мучиться, терпеть, да.
0: Разбудить.
1: В общем, запомните эти пункты. Вот, это и есть настоящий лямур тужур, ланфрен, ланфран, лантатитай. Вот, вы как хотите называйте. Вот, и вы сейчас, почему я это все рассказал? Потому что сейчас грядет уже теплая погода, лето, вы будете на верандочках где-то чилить, и вот это все работает безотказно.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах лайтовый понедельник плюс 16, облачно с прояснениями. Днем в Москве синоптики обещают теплую солнечную погоду, 25 с плюсом. Вечером будет где-то плюс 18.
2: Реклама.
3: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-47-41.
4: Человеку достаточно 5 минут смотреть на речной пейзаж, чтобы прийти в состояние полного душевного комфорта. Так утверждают психологи.
5: А «Донстрой» утверждает, вы можете любоваться рекой не 5 минут, а сколько душе угодно. Только не пропустите старт продаж на острове в Москве. Видовые квартиры с окнами во всю реку. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: «Новые деньги» в лайтовый понедельник на радио «Хит-ФМ».
1: 8:27 в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адам Фатерешкова. Это утреннее шоу «Будите лишь» на радио «Хит-ФМ». И лайтовый понедельник с утра и до самого вечера в эфире радио «Хит-ФМ» мы разыгрываем денежки.
2: На кону 3000 рублей достанутся они тому, кто прямо сейчас по нашему сигналу отправит кодовое слово в личные сообщения в мессенджер «Макс» на номер +7 925 00 7 10 74, +7 925 00 7 10 74, окажется четвертым по счету. Сегодня 4 мая. Да, давай все-таки, ты мне вот говорил, что ты придумал пароль к Международному дню пожарных. Вот была у тебя какая-то мысль.
1: Да, интересная. Нельзя проходить мимо такого, конечно, праздника. Мы сегодня начали с цифр, ими и продолжим. 0-1.
2: А вот все просто.
1: Помните эту цифру? Все знают эту
2: конечно.
1: Цифру. 0-1. Вот, на старт, внимание, марш.
0: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио «Хит-ФМ».

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИДФМ.
1: 8.33 в Москве, отличное настроение у всех, особенно у тех, кто выигрывает в лайтовом понедельнике.
2: Совершенно верно. Ребята, лайтовый понедельник продолжается. Напоминаю, с утра до самого вечера мы разыгрываем деньги. Прямо сейчас очередные 3000 рублей улетят кому-то из вас. Что надо было сделать? Надо было отправить пароль 01 нам в мессенджер Макс и оказаться четвертым по счету. Победителем этого раунда становится житель Нижегородской области. Город с красивейшим названием.
1: Да.
2: Не звонили, по-моему, ни разу оттуда. И вообще не участвовали люди оттуда. Город называется Княгинино. Представляете, как зовут человека? Евгений. Женя, привет! Мы тебя поздравляем!
3: Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо, спасибо. Хочу передать привет команде Hit FM, всем, кто слушает радио. И привет большой, город Княгинино.
2: Княгинино. Очень красивое название. Это потрясающе просто.
1: А что у вас там самое-самое-самое необычное есть?
2: Кроме тебя.
3: Ой, у нас самое необычное, здесь у нас сухое молоко производит.
2: Ага, это
1: любопытно.
2: Так, интересно, да, интересно. Творог, пожалуйста, пожалуйста.
3: Видишь? Также есть у нас фабрика княгининская, которая шьет фуражки, ХБ-полевые.
2: Так.
3: То есть у нас так известная довольно-таки фабрика такая.
2: Прекрасно. Здесь. А есть там, я не знаю, водоемы какие-то большие, я имею в виду река, там что-то рядом? Я просто не посмотрел по карте.
3: Ну, в 25 километрах от нас находится река Волга.
2: Вот. Это совсем рядом, это прекрасно. Там,
1: да,
2: наверное, самое шикарное в городе. Набережная, естественно.
3: Да-да-да.
2: Конечно.
1: Да, класс.
2: Слушай, Женя, ты сам где сейчас?
3: Я дома, немного приболел, на больничном.
1: Ой, выздоровел.
2: Так, Жень, давай, во-первых, ты тут это вот не устраивай нам тут вот это вот, пожалуйста.
1: Не раскисай.
2: Не раскисай, да. Поэтому прямо сейчас, я не знаю, можно ли открывать форточку, но влови 3000 рублей, мы тебе доставили на счет прямо сейчас. Не болей.
3: Ура!
1: Будь здоров!
2: На пилюльки тебе.
1: Да, и еще кому-то из друзей, может быть, из коллег, из любимых, есть кому привет передать?
3: Да, конечно. Хотел передать любимой своей супруге Катерине. Очень ее люблю, скучаю, постараюсь поправиться.
2: Ага.
3: И всем-всем-всем привет.
2: Катерина ретировалась, да, я так понимаю, узнав, что ты заболел. Женя, ты тут без меня, пожалуйста.
1: Ты сам заболел, ты сам теперь и лечись.
2: Куриный суп в холодильнике. Ладно, Жень, мы тебе желаем побыстрее поправляйся, не болей. Вот, всем вам желаем лайтового понедельника, ребят, особенно городу Княгинино, красиво. Вот, лайтовый понедельник продолжается. Напоминаю, с утра и до самого вечера в эфире радио Hit FM разыгрываются деньги. Все подробности ищите на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит-ФМ.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: О, умный ритейл. Москва, Баклай 6, строение 3, помещение 8-28. УГРН 117-78-46, 16-02. Зона и точное время доставки, уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
5: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
6: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-77-466-89-840. Город Москва.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
5: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: радио Hit FM.
1: 8:45 в Москве. Всем доброе утро.
2: Терешкова, что? Иди в баню.
1: В смысле? Брана еще?
2: Недавно инженеры из Финляндии разработали интерфейс, позволяющий посетить цифровую финскую баню, не выходя из дома.
1: Ой-ой-ой.
2: Значит, что это такое?
1: Дожили.
2: Изобретение состоит из очков виртуальной реальности и специальной куртки. В нее встроенный термоэлектрический нагревающий элемент, который как раз подстраивается под действие пользователя. То есть, грубо говоря, там, я уж не знаю, я предполагаю, если ты там в игре, в этой виртуальной реальности бани сидишь, на камне что-то полила воду, то тебе еще жарче станет.
1: Хорошо.
2: Ну вот. Устройство очень точно имитирует движение горячего пара по рукам человека.
1: Так, мне кажется, пользы никакой.
2: Так я...
1: От бани-то есть польза, она большая.
2: Не, ну она, да, пробивает там по, вот эти все ноздри и прочее. Там нет. Ну, а, кстати, интересно, если вы... Ну, видишь, запахов нет, потому что без запаха бани это просто жарко.
1: А друзья, а все вот эти люди, которые там находятся?
2: Когда все сидят ногу на ногу от греха подальше.
1: А вот это бы как нам компенсировать?
2: А вот, это вот, когда сесть страшно горячо, вот это... На штаны тоже надо тогда?
1: А потом чай с сушками.
2: С какими? А, с сушками. Нет, да. Шапка нужна соответствующая. Я, правда, до сих пор не понимаю, зачем люди носят шапки в бане. Но я понимаю, что надо, я просто не понимаю, зачем. Вот. Но, а подождите, а самое-то главное, нырнуть в снег или в холодное.
1: Да.
2: Вот это вот. А вот этот застолье должно быть обязательно в соседней комнате.
1: Обязательно. И обязательно должны быть люди, которые не идут в баню, а только в той соседней комнате сидят.
2: Я вот эти, знаешь, которые... Я просто сталкивался с таким.
1: Я люблю вайп.
2: Я хамам люблю. Я люблю хамам. Ты такой, надо в баню, в русскую сесть.
1: Я хожу в баню за компанию.
2: Ну, так, я хамам люблю. Вот это вот люди, которые лежат там часами в этом странном месте. Ну, в общем, слушай, с одной стороны, мне что нравится? Мне нравится, что это прикольная какая-то активность. Не ты не ходишь там монстров убиваешь, а чили. Или же в баньке. Почему нет?
1: Да.
2: Наушник. Представляешь, вот это, ты приходишь домой, а у тебя сидит тевтонский рыцарь в очках виртуальной реальности, в куртке. У него еще сверху наушники музыкальные, ну, чтобы музыку слушать, чилить. Вот. И он просто руками, просто как будто бы что-то подливает все время.
1: Не, ну да, интересная штука. Можно попробовать, но так уж на постоянку я бы не взяла.
2: Ну, мне вот на всю жизнь хватило, как я на катере катался на виртуальной реальности. Я в какой-то момент думал, я кричал, что я сейчас утону здесь.

0: Хит FM. Реклама.
1: Человеку достаточно 5 минут смотреть на речной пейзаж, чтобы прийти в состояние полного душевного комфорта. Так утверждают психологи.
2: А «Донстрой» утверждает, вы можете любоваться рекой не 5 минут, а сколько душе угодно. Только не пропустите старт продаж на острове в Москве. Видовые квартиры с окнами во всю реку. «Донстрой». Проектная декларация на nash.dom.rf.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: 9 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Вот знаете, если с утра пораньше петухи кричат эту фразу «Будите Айлиш», значит, вы проснулись вовремя. Здесь Адамов, здесь Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит-ФМ.
1: Привет!
0: Привет!
1: Привет!
0: Вот они так и говорят. Ку-ку, привет!
1: Лайтовый понедельник продолжается. И в третьем часе мы будем с вами обсуждать классную тему, которую, мне кажется, полюбят абсолютно все. И будут потом еще очень-очень долго вспоминать. Над какой нелепой ситуацией вы до сих пор смеетесь?
0: Вспоминаете? О, сейчас будет много историй, да. Это сейчас будет просто поток. Знаете что? Я могу рассказать очень нелепую ситуацию. Я помню, это было очень-очень-очень давно. Значит, я решил покорить девушку необычностью свидания, на которое я ее позвал в парк.
1: Так.
0: Вот, значит, и у нас была бутылка шампанского. Вот, и я думаю, сейчас я ее открою красиво. Так, бам, пробка вверх, все. Начинаю открывать что-то туда-сюда.
1: Тут проснулся на лавке.
0: Естественно, я ставлю ногу на колено, ну, на колено бутылку ставлю. Красиво все, и очень эстетично все делал. Значит, в какой-то момент пробка резко выстреливает. Я даже не успел сообразить. Сбивает кепку с ее головы. Она не успевает ничего сказать, и фонтан просто обливает ее полностью. Почему-то еще зачем-то бутылка была, я направил на нее зачем-то, вот. И в какой мои слова, что так было задумано, ничего не помогли. Я как бы шутку пытался перевести, вот. Свидание было испорчено, но.
1: Конечно,
0: спустя, мы не общались какое-то время, и спустя месяц она писала такая: «Я думаю, надо все исправлять и снова встретиться».
1: И исправили?
0: Но мы не встретились.
1: Эх ты!
0: Ну, эх, я, да.
1: Просто не надо было брать с собой то самое.
0: Вот, кстати, да, вот на полном серьезе, без шуток. Это самое, вот если когда-нибудь пойдете на свидание в парк, самая бесполезная вещь — это алкоголь. Вот, возьмите цветы лучше с собой. Хотя бы, ну, не розы только, шипы больно бьют.
1: Главное, да, чтобы потом не получить этими же цветами. Ладно, вспоминайте и вы ваши нелепые, забавные, смешные истории, которые вы вот если вспомните, то улыбнетесь как минимум.
0: Да. Свои сообщения присылайте в мессенджер Макс по номеру 892-5007-1074 8-925-007-1074 либо в группе в Максе Хит ФМ.
1: Ну и у нас за самую забавную историю предусмотрен подарок.
0: Само собой, автор самой крутой истории получит шикарный подарок. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 9:09 в Москве. Всем доброе утро. У нас сегодня яркая, эффектная, мощная тема, которую мы сегодня будем обсуждать в течение часа. Звучит она так: над какой нелепой ситуацией вы до сих пор смеетесь?
1: Да, хихоньки да хахоньки. И рассказывайте тем, с кем только знакомитесь. Да? Мы всегда же рассказываем самые забавные истории жизни.
0: Да, кстати, про истории. За самую крутую историю у нас предусмотрен подарок. Так что постарайтесь нас удивить.
1: Степан написал: поехала из бара в бар, сел в такси, сидит девушка-водитель с волосами до лопаток, говорю, мне туда-то девушка. И тут поворачивается она ко мне, а там усы. Всю дорогу ехал, молчал и я, и этот мужик. Неудобненько получилось.
0: Неудобненько, согласен. Но он, наверное, привыкший. Часто ему говорят,
1: да,
0: наверное, так.
1: Да, ну, что, видимо, смотри, какой красивый таксист с длинными волосами. Ничего себе!
0: Ухаживает.
1: Да.
0: Такой, это вы думаете, это такси у меня так для души, так-то у меня свой салон красоты для волос.
1: Может быть и так.
0: 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений. Можно написать в личку в мессенджере Макс. Еще раз напомню номер 8-925-007-1074. А также можно написать в группу Hit FM в Максе. Ждем ваши сообщения по теме часа. Вспоминаем самые смешные, яркие истории, над которыми вы до сих пор смеетесь.
2: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН, 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/p/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил, универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама. АО «Хелион Рус».
6: Кварц

0: квартиру сниму на суточный рост.
1: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
4: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
5: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
6: В ленте.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ.
1: 9:15 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем смешные истории, над которыми вы до сих пор смеетесь. Знаете, ну такие, типа, когда за вечеринкой вы такие: о, сейчас расскажу историю, значит, случилось со мной. Ха-ха-ха, вот это вот юмор.
2: Да-да-да. Да. Катя написала: дом потерял сахарница. Мы неделю жили без нее. Нигде не таскались всей семьей. Я уже подумала на детей. Разбили, спрятали осколки. Но нет, какое было удивление, когда мы обнаружили эту сахарницу в холодильнике. Теперь это хохма всегда на памяти, когда сахарница вдруг пропадает из вида. Смотрим в холодильник.
1: Да это вообще, я сейчас расскажу историю свою. Это вот это тоже такая же смешная история, практически как у вас. Это значит, у меня, я жил в квартире в такой достаточно холостяцкой, полуремонтной, и там, значит, пропадали ложки. Ложки пропадали, представляете, ложки пропадают. Ага. Все, я уже все ложки перескал, все, пропадают и пропадают, куда идет, не знаю. И в какой-то момент, вы представляете, я, значит, прихожу домой, ложки лежат на месте, где у меня сушилка, и они одна в другую сложены, от самой большой к самой маленькой, к чайной. Вот. Я обалдел, когда это увидел.
2: Ну, ты подумал на домового?
1: Да, и вот история-то даже, ну, с одной стороны, уже странно, да, ложки.
2: Может, все-таки приходил в твою квартиру?
1: А с другой стороны, еще страннее тот факт, что взрослый мужик, а мне уже было там за 30, поверил в домового, завел лоток и наливал молочко туда, чтобы домовой прекратил ложки тырить.
2: Люда написала: так, ехали на море на машине впервые всей семьей, нас было 7 человек, сменила мужа за рулем, едем по платке, подъезжаем к месту оплаты, смотрю, люди подъезжают, машут пластиковые карты и проезжают. Так вот, я заезжаю в этот же бокс, достаю зарплатную карту, машу ей как флагом, не открывают. Подходит к нам работник и говорит, что другие махали специальные пластиковые карты пропуском. Ну, пришлось сдавать всем назад, нас выпускать, а уже где-то 4 машины было за нами.
1: Ой-ой-ой.
2: У меня есть зарплатная карта. Я прям вижу это.
1: А представляешь, если бы можно было оплачивать так просто воздухом куда-то провел, тебе списали деньги. 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в личку в мессенджере Макс. 8-925-007-1074. Также можно написать в группе Хит FM в Максе, можно ее легко найти и там в комментариях как раз рассказать свою небольшую историю. Тема часа у нас сегодня вот какая. Вы рассказываете свои истории о том, как ну, над чем вы до сих пор смеетесь. Автор самого крутого варианта получит от нас фирменный подарок от радио Хит FM.

0: Погода на Хит FM.
1: Плюс 17 сейчас в Москве, об этом сообщает Яндекс.Погода. Вроде как в некоторых районах города даже слабенький дождик был, сейчас прекратился. Днем нам обещают потепление, внимание, до плюс 24. Вот так вот выглянет солнце, ну а вечером плюс 17.
2: Реклама.
3: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Хит FM» 8 499 579 7799.

0: 9:27 в Москве. Мы сегодня обсуждаем истории ваши, над которыми вы до сих пор смеетесь. Такие нелепенькие истории, смешные.
1: У Эльвиры есть. Когда-то ее работа была связана с тем, чтобы поселить приезжающих на работу людей в гостиницу. И вот уже началась вахта. Списки с фамилиями, кто где живет передо мной. И тут через несколько дней приезжает человек, вышел из больничного, а у меня осталось только одно место в номере. А жили рабочие по 5 человек. Я ему предлагаю это место в номере, а он меня спрашивает, кто там еще живет. Я начинаю читать ему и еле-еле сдерживаю смех. Проживающие. Зайцев, Волков, Медведев, Лисицын. А мне этот человек в ответ. Я туда жить не пойду. Я в недоумении. Почему не пойдете? Ответ. Они меня съедят. Моя фамилия Колобков.
0: Серьезно? Если это реальная история, это очень круто.
1: Да-да-да.
0: Это очень смешно. Денис пишет. Потерялся пульт от телевизора. Искали всей семьей. Где только можно было. Нашла жена. В морозилке был.
1: Ого.
0: Неожиданно.
1: Да. А вот от Василия история. Очень много историй. Одна из них. Ехали на море. Я, жена и пара друзей. Муж с женой. Навигатор нам выдал один маршрут, но нам рекомендовали ехать через Тихорецк. А навигатор прямо не выдает его. Так вот, прошу жену выбрать заезд в этот город. А как подъезжать будем, то отменим и продолжим путь. Вроде она все сделала. Едем, болтаем, смеемся. Улицы все шумнее, народ все больше. Потом какие-то закоулки. Мы едем, ничего не поймем. Жена говорит, что так навигатор ведет, а потом заехали в тупик, и навигатор нам: вы приехали, главпочтамп Тихорецка. Вот мы и смеялись.
0: Ты вбиваешь, наверное, город, когда он же показывает какие-то самые популярные места, видимо, я не знаю.
1: Когда встречаемся с друзьями, обсуждаем следующую поездку, всегда главпочтамп вспоминаем.
0: Сторм написал: отдыхали компании, набрали всего-всего-всего, захотели есть, отправили в магазин друга, спортсмена. Так он вернулся оттуда с 4 пакетами бананов.
1: Нормально.
0: Слушайте, ну вы радуетесь, что без творожных изделий хотя бы. Потом
1: бананы
0: мог бы.
1: Это неплохо.
0: Или брокколи замороженные принести мог. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс. А также пишите в группе в Максе Хит FM. Ждем ваше сообщение. Автор самой крутой истории получит подарок. А тема сегодня вот какая. Обсуждаем сегодня ваши самые смешные истории, над которыми вы до сих пор смеетесь.

0: 9:35 в Москве. Всем доброе утро. Обсуждаем сегодня ваши забавные истории, над которыми вы до сих пор смеетесь.
1: Итак, Александр написал: в прошлом году супругу заказала детский гарнитур спальный там, да, на одном маркетплейсе. Я поехал с прицепом получить товар. Сотрудник отсканировал код и указал, что мои коробки справа находятся. Я вынес все, что там было, но казалось, там были еще и столы, и тумбочки, и шкафы, и других покупателей, которые приехали тоже в это время получить товар, но у них не было прицепа, и они хотели заказать доставку. В итоге я развез не свой товар по адресам других покупателей и заработал на этом деньги, которые составили немалую часть от стоимости нашего товара. С тех пор я еду за товарами всегда, которые она заказывает, и каждый раз супруга улыбается и спрашивает, как прошел мой визит, и не оказался ли ее товар в итоге бесплатным. Как удобненько.
0: Прикольно. Да. Ольга пишет: в далекой молодости разводились с мужем. Разъехались по разным квартирам. Как-то он пришел проверить меня в порыве чувств. До этого была в клубе, вернулась не одна. Так вот, муж искал любовника везде. В квартире не нашел. Попил чаю и ушел. Не хватило, видимо, чего-то посмотреть под одеялом на кровати. В итоге ни один из них не заподозрил присутствие друг друга в квартире. Не муж спал крепким сном, свернувшись калачиком, а муж спокойно ушел. Прошло более 20 лет, смеюсь до сих пор. Ольга, вы понимаете, что вы сейчас натворили? Сейчас половина людей, которые, знаете...
1: Так можно было?
0: Да, здесь... И, особенно бывшие мужья Ольг, вот, они сейчас такие: так, я помню, я приходил.
1: И не зашел в спальню.
0: Так.
1: Ну, это вообще возмутительно, что хочется сказать.
0: 8-925-007-1074 – это номер для ваших сообщений в личку в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит FM, можно там написать. Тема часа вот какая. Расскажите историю, над которым вы до сих пор смеетесь.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
7: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
8: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
9: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, страница 3, помещение 8-28, Угран 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
10: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
11: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
12: «Лобаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лобаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
13: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
14: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
15: «Пятерочка» выручает!
5: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
16: Только в «Альфа-банке». Получите ставку 22% по «Альфа-вкладу». Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, «Альфа-выгодно». АО «Альфа-банк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Айлиш на Радио Хит ФМ.
1: 9.46 в Москве. Вот что мы обсуждали целый час. Смешные истории, которые вы до сих пор вспоминаете, рассказываете друзьям.
2: Ну и вообще в целом хихикаете каждый раз, когда собираетесь в большой компании.
1: Вот Дима написал: однажды я пришел проверить, как работник службы безопасности закрывает и печатает этаж в офисном здании. Дело было вечером, 15 этаж. Выходит он ко мне и говорит, что уронил ключи с печатью в проем между лестничными маршами. Предложил ему поискать их между 15 и 1 этажом. Он не придумал ничего лучшего, чем кинуть туда же второй комплект ключей и по звуку определить, где предположительно первый комплект. Пришлось ему остаться на работе до утра.
2: Да, знаешь, это из серии. Хочешь найти ключи? Чтобы найти ключи, нужно думать, как ключи.
1: Это да-да-да.
2: Так, мы обещали, что за самую интересную историю отдадим подарок. У нас он есть. Слушайте, ну не знаю, все истории классные, скажу честно, но история про гостиницу меня поразила. Если... Очень хочется верить, что это правда.
1: Это действительно правда. Это когда вот в одном номере были и хищники, всем известные, и Волков, Медведев, Лисицын, и даже Зайцев тоже, хоть и не хищник, но все равно опасный. А фамилия того человека, который заселялся, была Клопков, и он не очень хотел к этой компании присоединяться.
2: Это было опасно, да.
1: Да-да-да. Эльвира отправила нам эту историю, мы ее поздравляем!
2: Эля, мы дарим тебе наш фирменный подарок, это настольная игра «Спойлер», все звезды, собирай друзей, играй большой компанией, вот. Ну и, конечно, не забывай про нас. Мы прощаемся на этой прекраснейшей ноте. Здесь были Адамов и Терешков, это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. Совсем скоро здесь появится Наташа Стаханова и продолжит лайтовый понедельник. Напоминаю, с утра и до самого вечера разыгрываются деньги. Ну а мы прощаемся. До завтра.
1: Всем шикарного денечка. Пока-пока.

0: радио Hit FM. На радио Hit FM.
1: Все-таки прикольная штука жизнь, да? В пятницу ходили с вами в зимних куртках, а сегодня вон одуваны уже вот такие вон цветут. И прям работать совсем не хочется, да, друзья? Но понедельник. Но он лайтовый на Hit FM, поэтому можно сильно не напрягаться. Вот, но поработать давайте все-таки попробуем вместе. А, лайтовые денежки у нас с вами будут в следующем часе, поэтому в этом давайте немножечко почилим. Ну вот такой вот статус сегодня. Алекс Уоррен прямо сейчас на Hit FM. Fever Dream.

Мари Краймбери на радио Хит ФМ. Давай не ждать. Какие же классные у нее песни. Я очень люблю снимать, кстати, такие, знаете, муд-видосики под ее треки. Они как-то очень прям вот так вот настроенческие получаются. Друзья, если вам нравятся русские танцевальные хиты, то вам должна понравиться наша онлайн-радиостанция «Русский движ». Ее можно найти на сайте hitfm.ru, либо в нашем мобильном приложении радио Хит ФМ. Но прямо сейчас с нами здесь в эфире The Weeknd.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, плюс 19 у нас на градуснике, и по ощущениям тоже. Западный ветер нежно дует со скоростью метр в секунду, влажность 40%, давление идеальное. Но вот небольшой дождь нам с вами все-таки прогнозируют, но попозже.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве в режиме онлайн.
1: Номер 3.
0: В парке Зарядье открылся новый музей «Историал коллекция», где представлены 50 восковых фигур известных российских деятелей. От Петра I и Льва Толстого до Владимира Высоцкого и Юрия Гагарина. Скульптуры создавали эксперты по гриму, а для большей точности им помогали историки. Интересно будет как детям, так и взрослым, без возрастных ограничений.
1: Номер 2.
0: В Еврейском музее и Центре толерантности к 85-летию обороны Москвы собрали выставку, где соединили живопись, фотографии, архивы и предметы военного времени. Экспозиция проходит по ключевым событиям битвы от первых линий обороны до контрнаступления, но делает акцент на личных историях и повседневности города. В залах воссоздали страшные события тех лет, от укрытий на станции метро Маяковская до парада 7 ноября 1941 года. Хронику дополняют документальные снимки и записи военной поэзии. Выставка работает до 23 августа для лиц старше 18 лет.
1: Номер 1.
0: В сети можно посмотреть отечественный сериал «Первая ракетка» с Данилой Козловским и Полиной Гухман в главных ролях. 17-летняя успешная теннисистка Катя, которой тренер пророчит чуть ли не Уимблдон, вынуждена оставить большой спорт из-за проблем со зрением. Чтобы собрать денег на операцию, она под видом новичка выходит на частные корты и играет с обеспеченными любителями на деньги. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время, не скучно и хитро.

0: Это Оливер Хелденс и Диджей Дэвис на радио Hit FM Blue Monday. Blue Monday – это грустный понедельник, но это не про нас, да, друзья? У нас с вами понедельники лайтовые. Здесь на Hit FM с утра до вечера мы разыгрываем для вас лайтовые денежки и очередной розыгрыш уже в следующем часе. Совсем-совсем скоро. Кстати, у нас в мессенджере Max Hit FM проходит тоже розыгрыш подарков. Прямо сейчас, да, друзья? Так что присоединяйтесь и выигрывайте. Там очень просто, да. Найдите закрепленный пост, и все, и там все написано. Ну, а я желаю вам удачи.
1: У тебя все получается.
2: Твой статус хитовый на радио Hit FM.

0: Радио Хит ФМ.
1: Я прям чувствую, как вы взяли в руки телефон. Правильно, правильно. Друзья, на кону 3000 рублей. Их получит тот из вас, кто прямо сейчас по моему сигналу отправит кодовое слово в мессенджер Макс Радио Хит ФМ на номер +7 925 007 1074 и окажется четвертым по счету. Вот как надо сейчас прям быстренько успеть написать кодовое слово. Потому что сегодня у нас понедельник, 4 мая. Все правильно, да? Друзья, только огромная просьба. Вот слово отправить. Пожалуйста, посидите там у нас немножечко, ладно? Потому что мне нужно связаться с победителем, узнать ваш номер телефона, вам перезвонить и в прямом эфире отсыпать денежку. А иначе мне не получится никак. Договорились? И кодовое слово отправляем только после того, как я скажу на старт «Внимание, марш». Все, объяснила, готовы? Ну тогда кодовое слово в этом раунде «Одуванчик» на старт «Внимание, марш».
0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио Хит ФМ. Реклама.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
5: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Да, друзья, лайтовый понедельник, в течение которого с утра до вечера мы щедро раздаем вам деньги. Розыгрыш очередных 3000 рублей объявила совсем недавно. И чтобы их получить, нужно было просто отправить кодовое слово «одуванчик» к нам в мессенджер Макс и оказаться четвертым по счету, потому что сегодня у нас 4 мая, понедельник. И у нас есть победитель. Анна с нами, город Ангарск. Анна, привет-привет!
1: Здравствуйте!
0: Вас... Слушай, а у вас одуванчики в Ангарске уже появились или нет?
1: Маленечко есть. Так, 1, 2, 3.
0: Не, я просто... У нас уже поля здесь в Москве. Как-то они сегодня впечатлили, да? Нет еще, да? Ну, значит, скоро будут. Главное, что вот слово «одуванчик» тебе помогло выиграть 3000 рублей, поэтому давай подставляй ладошки. Лови! Спасибо тебе!
1: Спасибо
0: тебе огромное, что слушаешь Hit FM. Друзья, вот так легко можно взять и выиграть 3000, потому что лайтовый понедельник, потому что Hit FM и здесь в прямом эфире с утра до вечера мы щедро раздаем вам денежку лайтовую, очередной розыгрыш совсем скоро. Ну а если вам прям нужны подробности, как все вот это происходит, это можно почитать у нас на сайте hitfm.ru либо в мобильном приложении «Радио Hit FM».
2: Лайтовые деньги
3: в лайтовый понедельник
2: на радио Hit FM. Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2012. Риана.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, плюс 20 на градусники. Серьезно. А по ощущениям, плюс 18. В общем, так. Западный ветер нежно дует со скоростью 2,5 метра в секунду. Влажность 35%. Давление идеально. И пока без осадков. Вроде.
0: Реклама.
2: Мы в Тануке считаем, что новинками уже никого не удивить. Поэтому пробуйте новинки без удивления. Пора новинок. Пора Тануки. Эксклюзивно в приложении Tanuki Family. ООО «Корона». Город Москва. Угрень 123-710-00-111-14. Категория 13+.
3: Заложенность. Сухие корки в носу. Насморк.
4: Euphorbium предупреждает. Чрезмерное применение средств от насморка может повреждать слизистую носа. Поврежденная слизистая плохо выполняет свою барьерную функцию, открывая путь аллергенам и вирусам и новому насморку. Лечебный спрей Euphorbium помогает заживлять поврежденную слизистую и восстанавливать ее естественные защитные функции.
5: Лечим насморк? Нужен ум. Вместе с Euphorbium.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Привет, я Вячеслав Макаров. Я артист и ведущий на ТВ. Я смотрю ТВ и я читаю о ТВ, но вокруг ТВ.
0: 16+. Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: музыка.
1: Многие из нас, когда испытывают трудности, слушают максимально грустные плейлисты. Казалось бы, это может загнать нас еще дальше на пути безысходности, однако практика показывает, что это улучшает наше состояние. Так группа ученых из Австралии решила выяснить, почему эта стратегия работает. После исследования с участием более чем сотни студентов оказалось, что переживающим грустные моменты необходимы такие же музыкальные ритмы, чтобы быстрее справиться со стрессом. Так человек, переживая те же самые эмоции в безопасности, вырабатывает умение справляться со всем этим в реальной жизни. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Мафия Стайл на радио Hit FM. В конце у них прикольно так делают. Но я почему-то не вижу эту песню в нашем главном хитовом чарте, друзья. Если вы будете за нее голосовать, она там появится. Потому что именно вы двигаете хиты, определяете, что там, где у нас, на каком месте. Вот, и что вы там надвигали на прошлой неделе. Интересно? Вот нам прямо сейчас об этом расскажет Андрей Белов.
1: Я Андрей Белов, ведущий главного хитового чарта на радио Hit FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
2: Третье место.
1: Even Hollow.
2: Второе место.
1: Kungs Galaxy.
2: Первое место.
1: Dave and Tams Rain Dance. На сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд.

0: Реклама.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организации акции. Правила на сайте ВБ-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
8: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
9: 6+.
10: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
11: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
10: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
11: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
12: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
13: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
14: В новом выпуске журнала Discovery Дарина Устич расскажет о загадочном аргентинском городе Ушуайя. Илья Козлов выяснит, как сохраняют традиции русской кухни столичные шеф-повара. Татьяна Ерченко исследует, как появился знаменитый муромский тертый калач. А также мы отправимся в Тарусу на новом кроссовере повышенной комфортности и побываем в настоящей швейцарской эко-деревне. Оценим коллекцию современной мозаики, попробуем легендарный цветаевский пирог. Discovery. Эксперт путешествий. Продажа с 23 апреля. 16+.
15: Любовь здесь проходит проверку.
16: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
17: 16+.
18: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Ванатек на радио Хит ФМ про любовь. Любовь – одно из самых загадочных явлений, непонятных. Уходит, приходит. Купить ее в магазине вообще нельзя. Ну, я про настоящую, а не про фейковую. Поэтому, если вдруг она появляется, друзья, просто наслаждайтесь этим чувством. В общем, примерно об этом и песня. Совсем скоро, где-то так, наверное, через полчасика занырнем с вами в прошлое, поиграем в хитстери, потренируем ассоциативную память. Очень полезно после праздников особенно. Ну и, конечно, друзья, в следующем часе у нас везде хит. Можно выиграть очень крутые подарки от Радио Хит ФМ. Ну, например, парфюмерию, косметику, ювелирку. На такси можно бесплатно кататься на работу и обратно долго. Можно вообще залить полный бак бензина, апгрейдить гаджет. В общем, много чего можно сделать. Если прям вам нужны подробности, они на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении Радио Хит ФМ. Но я буду держать за вас кулачки. Пусть у вас все получится сегодня.
1: На радио Хит ФМ.

статус хитовый, друзья, это когда сегодня у нас с вами все получается, несмотря на то, что понедельник, особенно после праздников, нет, мы все равно с вами молодцы. Прям вот буквально минут через 15 уже будем нырять с вами в прошлое, поиграем в хистори. В новостях нам расскажут, как убраться без химических средств еще в этом часе. Обязательно кто-то из вас должен поймать вездехит и выиграть очень крутые подарки. Как это сделать? Напоминаю. В общем, красивый мужской голос совсем скоро в эфире скажет друзьям прямо сейчас. Отправляйте слово «вездехит» к нам в мессенджер Макс. Вот вы это слышите? Берете телефон и отправляете. И если ваше слово «вездехит» будет по счету сегодня четвертым, потому что сегодня у нас 4 мая, «вездехит» ваш. Только, пожалуйста, друзья, не уходите далеко, когда отправляете слово. Ладно, мне нужно связаться с победителем, потому что нам вдвоем с вами придется открыть «вездехит» и прям в прямом эфире и посмотреть, что вы там выиграли, потому что без вас у меня это сделать не получится. Договорились? Я желаю вам удачи, а прямо сейчас у нас новиночка на радио Хит FM, Топик и Бекки Джи. Сори, папи!

0: Реклама.
1: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски – пусто. Система рекомендует Айо.
2: Корм Айо – супер-премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
3: Ольга Лерман снова поехала?
4: Мне нужен инструктор по скейту.
3: Вдохновляющая история о любви, поиске себя, семье и увлечении, которое меняет жизнь к лучшему. «Своя в доску». Кино с 14 мая. 6+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Calvin Harris и Clementine Douglas на радио Hit FM Blessings. Друзья, ну а мы начинаем играть в Хит-стори прямо сейчас.
1: Хит-стори на радио Hit FM.
0: Запускаю в эфир один стопудовый хит, слушаем, прямо вот по-настоящему слушаем, и нагрянут воспоминания. Они нагрянут, никуда не денутся. Прям вот от этой песни я вот ее вижу уже, она уже прям вот на старте, прям типа включи быстрее меня, включай. Вот. Если вам захочется этими воспоминаниями поделиться, всему миру рассказать, то пишите, все обязательно прочитаю в эфире. Можно просто написать год этого хита, если стесняетесь, только давайте не будем никуда подсматривать, а вот прям вот, чтобы от души все получилось. Пишем в Макс, плюс 7-925-00-7-10-74. Можно в личные сообщения писать, можно в комментарии. Там, кстати, уже появился пост с этой песней. Ну, а по традиции у нас должны быть подсказки. Куда мы там с вами собираемся? Ну, в том самом году Адель стала лучшим новым исполнителем. Что-то глубоковато мы с вами собрались. Бейонсе стала женщиной года, как обычно. У Кэти Перри стартовал первый концерт. Бибер выпустил дебютный сингл. Что-то глубоковато мы собрались. Но я думаю, что у вас тоже появятся воспоминания, несмотря на то, что далеко мы сейчас поедем. Но это же интересно. Готовы? Поехали.

Мистери на радио Хит ФМ. Друзья, пытаемся вспомнить год этого хита с помощью личных воспоминаний. Я стала слушать Хит ФМ в 2009-м. Татьяна говорит, всегда эта песня с вами ассоциируется. Спасибо тебе огромное. 11 класс, 9 год. Мы успевали и к экзаменам готовиться, отрываться по полной. Вот, на все были силы. Евгения. Дочка в детстве выплясывала под эту песню, а сейчас она уже взрослая. Мария вспомнила. Мадина вспомнила, что это первый год пединститута. Мне понравилось, Александр написал. Год 2014, а в 15-м родился сын. И пускай я не прав, но сынуля. Александр, очень важны именно ваши воспоминания от этой песни. Мы поняли. Это главное, а год не обязательно. Вот. И Никита пишет, это 10-й год. Вот, что, кстати, композиция изначально была написана для Бритни Спирс, но после отказа Леди Гага решила включить ее в мини-альбом, пригласив Бейонсе для записи песни. Ну, у них, скажи, Никита, хорошо получилось. Но не буду я спорить ни с тобой, ни с нашим музыкальным редактором. Музыкальный редактор сказал, что это 2009. Вот. Ну, такие дела, друзья. Давайте возвращаться обратно. Как песня называется? Леди Гага и Бейонсе. Телефон. Ну, а прямо сейчас возвращаемся в 2026. И в помощь нам песня, которая, кстати, на первом месте в нашем главном хитовом чарте. Дэвид Эмс прямо сейчас. Raydance.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс, погода плюс 23 прямо сейчас в Москве. Западный ветер, правда, дует со скоростью чуть больше, чем 3 метра в секунду. Влажность 32%, давление идеальное. И вроде как пока осадки нам с вами на сегодня не прогнозируют.
0: Реклама.
2: Привет, я Вячеслав Макаров. Я артист и ведущий на ТВ. Я смотрю ТВ, и я читаю о ТВ, но вокруг ТВ.
0: 16+. Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Лайфхак.
1: Навести идеальный порядок можно и без использования огромного количества химических средств. В этом уверены реставраторы из Великобритании. Специалисты рассказали, что для приведения дома в порядок достаточно средств, которые находятся на любой кухне, а именно хлеба и обезжиренного молока. Молоко позволяет придать каменным полам неповторимый блеск, а хлеб прекрасно убирает массу загрязнений с обоев, которые сложно очистить обычной щеткой. Подобным образом убирали дома еще до появления бытовой химии. И, по словам британских реставраторов, способ остаются актуальными и в наше время. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: голове. Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Итак, друзья, «Везде хит» — это возможность выиграть очень крутые подарки от Радио Хит FM. Нужно просто поймать слово «Везде хит» в эфире, отправить к нам в мессенджер Макс и сегодня оказаться четвертым по счету, потому что 4 мая, и у нас есть победитель Мария Евгеньевна у нас сегодня. Алло, алло. Привет, привет.
2: Алло, алло.
1: Да. Да. Привет, да. Но смотри, получилось у тебя все-таки его поймать, только неизвестно, что там. Давай его откроем и посмотрим. Ну, наверное, есть какие-то желания всегда, да? Или тебе все равно, что там?
2: Мне все равно.
1: Тебе все равно. Главное, что ты его уже поймала, а подарки в любом случае у нас крутые. Итак, открываем. Что тут у нас на этот раз? А здесь везде хит на... Везде хит здесь на такси. Вот так вот. А это значит, что благодаря Радио Хит FM ты сможешь заказать несколько поездок в популярном сервисе и комфортно добраться туда, куда тебе нужно. Вообще можно на работу ездить туда-сюда целую неделю. Или, ну, в общем, я не знаю, это круто, понимаешь? Когда ты садишься в такси, тебе не нужно за него платить. Согласись, здорово.
2: Ну, да.
1: Спасибо тебе огромное за участие. Не отключайся, мы пообщаемся с тобой за эфиром. Расскажу, как это все вот так вот, чтобы до тебя все добежало. Друзья, вот так легко можно выиграть «Везде хит» на Радио Хит FM. Сегодня он будет тоже в эфире. Чуть-чуть попозже, но будет. Желаю вам его поймать и выиграть очень крутые подарки. Ну а подробности можно посмотреть на нашем сайте hitfm.ru либо в мобильном приложении «Радио Хит FM».
0: «Везде хит» на Радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
7: «Пятерочка» выручает!
6: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-7796. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
8: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.com. Оригинальная, настоящая Ликвимоли.
9: Используй раздел «Хаб» в Яндекс.Го. Такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+.
10: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
12: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
13: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
14: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
15: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
16: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
17: «Хит-ФМ». Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

Ди Нокс и Атакер на радио Хит FM One on One. Друзья, если вам нравятся такие песни, вам должны понравиться наши онлайн-радиостанции Хит нулевых, Хит десятых, Хит двадцатых. Все это можно найти на нашем сайте hitfm.ru либо в мобильном приложении радио Хит FM. Ну а мы с вами буквально через полчасика будем уже играть в настроение. Можно выиграть наш классный мерч. Например, спортбокс можно выиграть, либо дождевик Хит FM. Он, кстати, прям такой хороший, выдерживает всего, да, много. Если вам очень хочется посмотреть, как это все выглядит, заходите к нам в официальную группу ВКонтакте. У нас есть видео в актуальном. Как раз вот там и дождевик, и спортбокс, и много всего интересного, что можно выиграть на Хит FM. Хит FM.

этом часе, друзья, играем с вами в настроение. Буквально через пару песен можно выиграть наш классный мерч. Будет программка про фильмы, сериалы, смотрители. А поем с кем? С Мотом, конечно. «Намек на нас». Такая прям мурашечная песня. Но у него все они такие классные. Ну а прямо сейчас трек с весенним настроением. «Милки» и «All Grab» на радио Hit FM. «Just the way you are».

0: и Doja Cat на радио Hit FM. Друзья, я приглашаю вас поиграть в настроение прямо сейчас. Как это сделать? Просто позвоните мне прямо сейчас, звездочка 1074. С мобильного, кстати, звонок бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Буду дарить вам подарки. Могу подарить наш уж фирменный спортбокс. Ну, это такая коробочка, там много всяких таких прибамбасиков. В общем, открываете, и вам сразу захочется спортом заняться. Ну, там налобники, напутники, бутылочка для воды. Очень много всего такого интересного. Либо могу подарить модный фирменный дождевик радио Hit FM. Но все-таки весна, май, там, да, помните, гроза в начале мая. Он вам не помешает. Да, еще его можно вот так раз вот смять и в сумочку положить. Он такой маленький становится. Вот. Итак, я жду звездочка 1074 и желаю вам удачи.
1: Реклама.
2: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски пусто. Система рекомендует Айо.
3: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
4: Используй раздел Хаб в Яндекс.Гоу, такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+.
5: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
6: Подробнее на t2.ru.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
9: 16+.
10: Одна мечта и спор, который решит все. Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Тимофей Кочнев и другие в комедии «Своя в доску».
11: Я бы ни за какие деньги на этот скейт не встал.
10: В кино с 14 мая. 6+. Приятно.
1: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Статус хитовый на радио Хит ФМ.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи Тимур, город Уфа. Тимур, привет. Алло, Тимур.
2: Привет.
1: Привет. Привет, привет. Вроде как мы тебя слышим нормально. Давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы.
0: Настроение на спорте.
1: А вот так вот, на спорте у нас в понедельник. Замечательно.
2: Круто.
1: Круто, я думаю, да. Ты прав?
2: Я люблю спорт.
1: Это я тоже. А твой любимый какой?
2: Я люблю.
1: А какой твой любимый вид спорта?
2: Футбол.
1: Футбол, понятно. Понятно. Ну, замечательно. Ладно, давай сейчас посмотрим. Вижу 5 вопросов у нас с тобой. 30 секунд. Я должна все это прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Прям вот, знаешь, не раздумывая сильно. Прям вот мужская интуиция включается. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину, дарю подарки. Вот все очень просто. Готов, Тимур? Ух! Надеюсь, задержки не будет, но мне кажется, у нас какая-то задержка существует. Ну ладно, в случае чего возьмем пару секунд еще. Итак, поехали. Первым спортсменом-миллиардером стал Майк Тайсон, да или нет? Тимур, ты где? Алло.
2: Да.
1: Самый популярный спорт в мире – бокс, да или нет?
2: Нет, конечно, нет.
1: Шахматисты могут сжигать примерно... Шахматисты могут сжигать примерно 500 калорий, да или нет?
2: Нет.
1: Существует конный баскетбол, давай быстрей. Существует или нет?
2: Да.
1: Существует. И первый международный футбольный матч завершился счетом 0-0, да или нет? Это ощущение, что сама собой играет, да? Алло,
2: да,
1: вот так вот. Но это просто задержка, задержка связи, да, поэтому Тимур, видно, между нами же прям 1000 километров, поэтому, наверное, не очень хорошо меня слышит, но, по крайней мере, Тимур ответил. Сейчас посмотрим, получилось ли у тебя или не получилось. Сейчас посмотрим. Итак, первым спортсменом-миллиардером стал Майк Тайсон. Ты сказал, да, а вот и нет. Знаешь, кто? Тайгер Вудс, если я не ошибаюсь, это гольф. Вот он был первый, а Майк
2: Тайсон...
1: Да, вот он. Ну, не расстраиваемся, едем дальше. Самый популярный спорт в мире – бокс. Ты сначала сказал нет, поэтому я посчитала. Конечно, нет. Футбол – самый популярный вид спорта. Ты какой бокс? Ты что? Ты же прям правильно ответил, а потом такой решил передумать. Нет.
2: Вот.
1: Первое слово дороже так. Шахматисты могут сжигать примерно 500 калорий за 2 часа. Ты не согласился. А вот зря. Они действительно делают это. Мозг наш, знаешь, сколько требует энергии, чтобы думать. Они как вот нагрузка теннисиста, тут написано, как у шахматистов. Так, ладно, едем дальше. Существует конный баскетбол, ты согласился и правильно сделал. Да, игроки в хорсбол, это называется, верхом на лошадях бросают мяч в кольцо. И первый международный футбольный матч завершился счетом 15-7. Ты согласился? Ты же любишь футбол! Ты не знаешь, где играли в первый раз в футбол?
2: Да, но в Англии же первые играли.
1: В Англии играли, правильно?
2: В Англии играли.
1: В играли, правильно, Шотландия, Англия. И что, у них было 15-7 разве? Ну-ка вспоминай. В 1872 году.
2: Ну, у них такого не было.
1: Ну, у них не было.
2: Нет, у них такого счета не было.
1: Конечно, не было. Что ж, ты испугался и сказал 15-7. Ну, какой там примерно был счет? Ну, не то, что не было, я тебя защищу.
2: По времени оставалось мне.
1: В общем, давай вот если ты сказал, что...
2: У меня времени не оставалось.
1: Да, ты просто переживал, молодец. Ничего страшного. Не было такого счета. Я скажу, какой счет был. Счет был 0-0. Вот так вот. Первый футбольный матч. Поэтому я тебе засчитаю. Плюс, так как ты сказала, что не было. И потом, ты любишь футбол. И вообще, мне хочется задарить тебя подарками, потому что ты слушаешь Хит ФМ. И сегодня понедельник. И лови вот эти аплодисменты, Тимур.
2: Ура!
1: И связь у нас не очень хорошая сегодня тоже. Ну, случается, ничего страшного. Несмотря на то, что не очень хорошая связь, мы с тобой поиграли, и ты выиграл подарки от Хит ФМ. Не отключайся, пожалуйста, ладно? Сейчас будем выбирать. Друзья, главное – настроение, правильно? Особенно в понедельник, чтобы было у нас у всех хорошее. Вот, продолжим уже завтра. Наташа Стаханова с вами по-прежнему. И прямо сейчас слушаем «Стопудовый хит».
0: «Стопудовый хит» на радио Хит ФМ. Год 2009.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, друзья, плюс 25, и по ощущениям тоже. Западный ветер нежно дует со скоростью метр в секунду, влажность 27%, давление идеальное, без осадков. И как вообще работать в такую погоду? Ну, никак, да?
2: Реклама.
3: Заложенность, сухие корки в носу, насморк.
4: Euphorbium предупреждает. Чрезмерное применение средств от насморка может повреждать слизистую носа. Поврежденная слизистая плохо выполняет свою барьерную функцию, открывая путь аллергенам и вирусам и новому насморку. Лечебный спрей Euphorbium помогает заживлять поврежденную слизистую и восстанавливать ее естественные защитные функции.
5: Лечим насморк? Нужен ум. Вместе с Euphorbium.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектной декларации на наш.дом.рф.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Привет, я Вячеслав Макаров. Я артист и ведущий на ТВ. Я смотрю ТВ и я читаю о ТВ, но вокруг ТВ.
11: 16+.
12: 21 мая. ВТБ-арена. Юбилейная. 15-я. Русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ.
13: Мы покажем.
12: Россия – это тысячи историй успеха. А каждый артист – голос своего города. Вместе они создают музыку большой страны. Тебя ждут Артик и Асти, Зиверт, Дима Билан, Мари Краймбрери, Клава Кока, Сергей Лазарев, Артур Пирожков и другие любимые артисты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть в эти выходные.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть сериал «Бухта вдов». Вдовья бухта – это название городка, расположенного на живописном острове в 40 милях от побережья Новой Англии. Райское местечко находится в полном запустении, и даже мобильный интернет здесь едва работает. А все потому, что, как считают местные, остров проклят. Однако скептичный новый мэр, которого играет Мэтью Рис, не верит в эти бредни. Он хочет сделать остров процветающим и превратить его в популярное туристическое направление. Но когда туристы приезжают во Вдовью бухту, выясняется, что местные были правы насчет проклятия. А все страшилки неожиданно оказываются реальностью.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился отечественный сериал «Первая ракетка» с Данилой Козловским и Полиной Гуфман в главных ролях. 17-летняя успешная теннисистка Катя, которой тренер пророчит чуть ли не Уимблдон,

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами плюс, и чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
3: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс+. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
4: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска. 8-ступенчатый автомат. Брутальный дизайн. Комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особо внимание, зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
8: Квартиру сниму на Суточно.ру.
9: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, /rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
11: В новом выпуске журнала Discovery Дарина Устич расскажет о загадочном аргентинском городе Ушуайя. Илья Козлов выяснит, как сохраняют традиции русской кухни столичные шеф-повара. Татьяна Ерченко исследует, как появился знаменитый муромский тертый калач. А также мы отправимся в Тарусу на новом кроссовере повышенной комфортности и побываем в настоящей швейцарской эко-деревне. Оценим коллекцию современной мозаики, попробуем легендарный цветаевский пирог. Discovery. Эксперт путешествий. Продажа с 23 апреля. 16+.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Друзья, лайтовый понедельник на радио Хит ФМ продолжается, потому что каждый понедельник с утра и до самого вечера здесь, в прямом эфире радио Хит ФМ, мы разыгрываем очень много реальных лайтовых денег. И не пропустите очередной розыгрыш у моей коллеги Наташи Калашниковой уже в следующем часе. Ну а я желаю вам удачи, Хит ФМ, пока-пока.

0: Ну, скажу я вам честно, господа, вот так вот между майскими праздниками просто любо-дорого посмотреть, как здорово все приятненько происходит вокруг, и даже на работу веселее идет как-то и приятнее, потому что меньше народ, больше кислорода. Это честно. Ну, вот так оно и должно быть. Ну, то есть люди есть, но их не слишком много. Мне нравится. Поэтому уже неплохой вайб. 14 часов и 5 минут в Москве. Калашникова здесь. Всем привет. Ну и еще вот сообщение от мобильного оператора прям вот прилетело, что имейте в виду, пожалуйста, в связи с подготовкой к праздникам, и чтобы все было безопасно, имейте в виду, может быть, проблема какая-то с мобильной связью, поэтому где можно ловить и Wi-Fi, где нельзя, ну извините, пожалуйста, не удивляйтесь. Это мы не удивляемся, и главное, я вот о чем подумала. Ведь сейчас у нас с вами, например, лайтовый понедельник, да? И очень многое зависит от связи, соответственно. И кому-то, например, именно вот такая вот ситуация поможет сегодня выиграть. Вот так, если с позитивной точки зрения смотреть на этот вопрос. А вообще все как обычно, да, действительно, этот час проявит себя. В том смысле, что кто-то выиграет в лайтовый понедельник 3000 рублей именно в этом часе. 925-007-107-4 наш мессенджер Макс. Туда пишите кодовое слово, какое я еще не придумала, потому что прямо сейчас мы играть не начинаем. А вот когда начнем, я обязательно вам скажу в этом часе.
1: All Star Show на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания. Показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелионрус».
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
6: Просто так.
5: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правилах на сайте www.vbdfizbank.ru. Реклама АО «ВБ-банк».
8: Ольга Лерман снова поехала?
9: Мне нужен инструктор по скейту.
8: Вдохновляющая история о любви, поиске себя, семье и увлечении, которое меняет жизнь к лучшему. «Своя в доску». Кино с 14 мая. 6+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Робби Миллиан-Фарм Мэра образца 2006 года, то есть 20-летней уже давности. Только что на Хит FM такое вот называется стопудовый хит, господа. И если настроение примерно такое же, можно запросто проследовать, например, на наш сайт hitfm.ru и там посмотреть. Там такое есть. Наши онлайн-станции, в том числе и стопудовый хит. Пожалуйста, наслаждайтесь, как только нащупаете, что называется. Там есть и другие, естественно, станции. Там вот есть стопудовый хит, но уже русских треков. Он как-то иначе называется. А как? Заходите. Но, по-моему, а может быть, он так и называется, стопудовый хит с русской музыкой. Заходите на сайт hitfm.ru или мобильное приложение Радио Хит FM и смотрите. Они там рядом должны быть расположены. Вот, наслаждайтесь, потом сюда возвращайтесь. Мы тут вам еще кое-что припасли, как обычно.
1: Погода на Хит FM.
0: Ну вот, например, рассказ про то, что завтра такой же прелестный денек, как и сегодня, практически летний. 25 градусов максимальные показатели, 22 наши с вами ощущения. Да, с утра еще прохладно, да, ближе к вечеру прохладно. Но солнце и без осадков.
1: Реклама.
2: Заложенность, сухие корки в носу, насморк.
3: Euphorbium предупреждает. Чрезмерное применение средств от насморка может повреждать слизистую носа. Поврежденная слизистая плохо выполняет свою барьерную функцию, открывая путь аллергенам и вирусам и новому насморку. Лечебный спрей Euphorbium помогает заживлять поврежденную слизистую и восстанавливать ее естественные защитные функции.
2: Лечим насморк? Нужен ум. Вместе с Euphorbium.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мы в Тануке считаем, что новинками уже никого не удивить. Поэтому пробуйте новинки без удивления. Пора новинок. Пора Тануки. Эксклюзивно в приложении Тануки Family. ООО «Корона». Город Москва. УГРН 123-710-00-111-14. Категория 13+.
6: Привет. Я Вячеслав Макаров. Я артист и ведущий на ТВ. Я смотрю ТВ и я читаю о ТВ, но вокруг ТВ.
1: 16+. Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Хит Ньюс. Технологии.
1: Фантастические технологии из фильмов о будущем становятся нашей реальностью. И пока мы мечтали о машинах, летающих по воздуху, тем временем в Нью-Йорке прошли первые коммерческие полеты на аэротакси. Электрический аппарат способен перевозить 5 человек

0: работает полностью на электричестве, что делает технологию более экологичной и комфортной для жителей крупных городов. Цель проекта – сократить время поездки от существующих вертолетных площадок на Нижнем и Среднем Манхэттене до аэропорта меньше, чем до 10 минут. Сейчас они занимают в среднем до 2 часов на машине. Да, именно о таких технологиях мы и мечтаем, когда стоим в многочасовых пробках, особенно в преддверии выходных. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

просто хотела отметить, что это новинка на радио Хит FM про Фи Феникса, песенка от Маршмеллоу и Portugal The Man. 14:35 в Москве, ничего нового дальше не скажу. У нас лайтовый понедельник и уже хорош ждать действительно, чем мариноваться. Давайте прямо сейчас выбирать это самое кодовое слово или словосочетание, играть и выигрывать 3000 рублей. Сегодня, кстати, выигрывает 4-е сообщение. Мне вообще ничего не считать, это очень всегда воодушевляет. 4-е, потому что сегодня такое число на календаре. Еще раз напомним себе друг другу. 925-007-107-4. Наш мессенджер, туда и присылайте кодовое слово, как только его услышите, его выбираем. Итак, 4 марта. Не дай бог. 4 мая у нас. Все, дождались тепленькой погоды. 4 мая, Всемирный день дарения. Далеко даже не будем ходить. Всемирный день дарения, Всемирный день щедрости. Нравится это и отметим. Как отметим? Потому что раз щедрость, хочется, конечно, всем задарить на лайтовый понедельник денежку, но так не работает. Поэтому давайте наше кодовое слово будет... Это я дырочку еще. Вот она. Итак, наш кодовое слово будет... Мне. Пишите «мне», чтобы именно вам прилетела сегодня удача в день дарения, потому что дарить мы готовы.

0: два, три, четыре, вот и все подсчеты, потому что сегодня 4 мая на календаре, и потому что сегодня, как мы уже с вами выяснили, Всемирный день дарения, Всемирный день щедрости, и чтобы даже не задумываться, кому, вы писали мне. И, естественно, это не осталось без внимания. Четвертое сообщение в наш мессенджер, вот оно и самое, что ни на есть, победное, победоносное. Екатерина из Перми к нам присоединяется в эфир, потому что она и есть наш победитель. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну, вы понимаете прекрасно, да, что произошло раз, и счастье на вашей стороне. И это вам аплодисменты. Счастье спасибо. Сегодня измеряется в денежном эквиваленте 3000 рублей от Hit FM, который на дороге не валяется. Сами понимаете, если валяется, лучше не подбирайте. Лучше выигрывайте на Hit FM. И еще раз поздравляю вас. И, конечно же, всей Перми привет, правда?
1: Да, всем привет.
0: А ну и прекрасно. Все, оставайтесь с нами на связи, естественно, и вообще всегда с нами оставайтесь. Мы вас очень сильно поздравляем, любим, обнимаем, естественно, господа. Ну, а вы тоже обязательно участвуйте в этих наших, во всех увеселительных мероприятиях, тем более, что сегодня лайтовый понедельник продолжается, а значит, будут еще подарки.
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
7: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
8: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
9: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
10: Лобаль – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
11: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключиться к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
12: Подробнее на t2.ru.
13: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
14: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
15: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: В новом выпуске журнала Discovery Дарина Устич расскажет о загадочном аргентинском городе Ушуае. Илья Козлов выяснит, как сохраняют традиции русской кухни столичные шеф-повара. Татьяна Ерченко исследует, как появился знаменитый муромский тертый калач. А также мы отправимся в Тарусу на новом кроссовере повышенной комфортности и побываем в настоящей швейцарской эко-деревне. Оценим коллекцию современной мозаики, попробуем легендарный цветаевский пирог. Discovery. Эксперт путешествий. Продажа с 23 апреля. 16+.
17: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.

0: Ну и вот, господа, 14 часов 53 минуты в Москве. Просто хотела вам сказать, что если вдруг у вас в душе недостаточно праздничное состояние, все-таки после майских, перед следующими майскими, хотелось бы, чтобы оно было чуть-чуть праздничное. Некоторые улетели, чтобы создавать себе это настроение. Некоторые на дачу полетели, чтобы создавать себе это настроение. Я надеюсь, Hit FM способствует и там, и здесь настроению вашему. Но если вдруг вот сегодня нету такого прям, ну, понедельника, еще всю неделю работать, не то что следующая неделя короткая, ну, вот если вы такое, гундеж такой вдруг пошел из организма, то вы имейте в виду, сегодня день красивых признаний в любви. Есть чем занять свою голову. Потому что если вы хотели признаться в любви кому-то, сделайте это красиво сегодня. Или подождите до завтра. А если вам сегодня признаются в любви, не оценивайте, красиво это или нет. Может, человек старался, это все самое-самое красивое, на что он способен. Вот. Тоже. Ну или подождите до завтра.
1: Монстар-шоу на радио Хит FM.

0: This is the warning. Так они сами и спело. 15:05 в Москве. Господа, мы новый часик начали. Я так понимаю, что вы работаете. Кто не работает, тот молодец, отдыхает. Потому что я очень вас прошу, отдыхать надо, отдыхайте обязательно. Это уже просто научная просьба. Нашла статистику, она не радует, она пугает. 840 тысяч человек в год страдают, причем очень серьезно, от работы. Это что значит? Переработки, стресс, страх увольнения добивают здоровья и самого человека, и главный удар приходится на сердце. Понимаете, насколько важно, во-первых, отвлекаться, отдыхать, развлекаться, и вообще работа – это не главное в нашей жизни. Вы же помните и про работу, про коней, вот эту вот всю связочку. Вот, чтобы не уподобляться, конечно же, отвлекаемся. Даже на самой работе отвлекаемся, просто там какие-то, я не знаю, упражнения физические поделать, опять же, хорошо для вашего тельца, организмика. Мы вас как можем отвлекаем периодически. Я что-нибудь расскажу, дичь какую-нибудь. Тоже хорошо, да, работает. Или там игруха какая-то, вот в следующем часе имейте в виду. Там кто-то к нам подползет, но пока только намекаю. В общем, нужно делать перерывы, потому что работа это, понимаете, работа это. Надо, конечно, никто сам себе, ну, в смысле, работа сама себе не поработает, денежка сама себя не заработает. Но если есть способы, вперед!
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте www.vbdfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: потрогать. Есть желание у чьё-то, у кого-то, кого-то. И об этом песенка. 15 часов 18 минут в Москве, господа. Если, например, вы не в Москве, не по области, вы, наверное, не знаете. У нас здесь совершенно летняя погода установилась вот на несколько дней буквально. Прям летняя. Вот такой сегодня денёк. Пусть он не самый жаркий, ну и хорошо. Хотелось бы вот такого примерно лета, если честно, уж извините. И такой летний день у нас сегодня, завтра, там еще на ближайшие пару дней. Потом, правда, все вернется, видимо, в нормальное для мая состояние, а пока у нас настоящее лето. Хочется делиться этим настроением, и, надеюсь, у вас тоже погода радует.
1: Погода на Хит-ФМ.
0: У нас так и завтра продолжит радовать. 25 градусов официально максимальные показатели. Ощущаться будет плюс 22, что тоже очень и очень хорошо. Ветер иногда нападает, так сказать, но дождик не нападает. Но переменная облачность, как сегодня.
1: Реклама.
2: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Привет, я Вячеслав Макаров. Я артист и ведущий на ТВ. Я смотрю ТВ и я читаю о ТВ, но вокруг ТВ.
1: 16+. Телефон рекламной службы Хит-ФМ. 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: Импульсивные покупки, как правило, касаются новых предметов гардероба. Тем временем стилисты из США посоветовали задавать себе три вопроса перед тем, как заплатить за обновку. Первым делом стоит спросить себя, насколько новинка отличается от той одежды, которая уже есть в шкафу. Далее необходимо решить для себя, подходит ли вещь тому образу жизни, который вы ведете, а не о котором пока еще только мечтаете. И главное, попробуйте составить с будущей обновкой три разных образа. Если все сошлось, то покупка не только оправдана, но и может стать одной из ваших визитных карточек. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Вот, конечно же, мы успели сегодня поймать везде хит, потому что, ну, мы вообще-то молодцы. Сегодня четвертое, я напомню, везде хит выигрывает, потому что четвертое число, как только услышали звуковой сигнал, всегда так делайте. Даже поняли, не поняли, просто шлите слово везде хит, а вдруг и правда была игра, и вы победите. Но сегодня я на всякий случай напомнила, и, соответственно, в этом часе мы все ждали. А дождался, я представляю, Денис, который появляется у нас в эфире. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вот, здравствуйте. Вы же понимаете, да, что вы наш победитель. Сегодня везде хит словили именно вы. А теперь мы с вами, да и вообще всем миром, будем узнавать, что конкретно это за везде хит. Волнуетесь немножко или нет?
2: Немножко.
1: Чуть-чуть. Не волнуйтесь, пожалуйста. Это так нельзя говорить, там что, не держим. В общем, у нас хороший вездехит всегда попадается. А вам сегодня попался вездехит на деликатесы.
2: Вау!
1: И это значит вкусненько пожрать, что называется. Это значит, точнее, правильная формулировка, что благодаря Хит FM вы можете заказать себе что-то вкусное, мега вкусное и порадоваться от души. С этим мы вас поздравляем. Мне тоже радостно, особенно вот эти майские праздники. Может быть, действительно очень сильно что-то понадобится как раз-таки. Ну что, Денис, еще раз наше поздравление. Оставайтесь, пожалуйста, на связи. Все вам расскажу, соответственно, как ваш вездехит до вас доберется. Ну, господа, вы тоже там Ну, не теряйте надежду-то. А то вот люди пишут обидненько там туда-сюда. Ну, это же не с первого раза у некоторых получается выиграть, а у некоторых с первого раза. Но главное, не переставать пытаться.
0: Везде хит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
10: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
11: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
12: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
14: Квартиру сниму на Суточно.ру.
15: Квартиру сниму на Суточно.ру.
16: Квартиру сниму на Суточно.ру.
17: Квартиру сниму на Суточно.ру.
18: Любовь здесь проходит проверку.
19: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
20: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Ай, ола, на Хит ФМ, господа, маленькая не то чтобы страшная сказка, это мы оставим на следующий час, но все-таки такое предупреждение, поскольку сезон отпусков стартовал уже, судя по количеству народа в городе, уже стартовал, и поэтому нам всем нужно немножечко приходить в себя. Я понимаю, что это не про нас, и мы не такие, но на всякий случай страшная вам история. Из самолета жила-была одна тетенька, и вот однажды она перелетала из одного штата американского в другой американский штат, и когда самолет уже был готов ко взлету, что нам всем говорят, правильно, выключите свои приборы или переведите их в авиарежим, а она не послушалась, она болтала и болтала по телефону. Ей один раз сказали, второй раз сказали, третий раз сказали, уже стали говорить так, женщина, ну на английском, понимаете, она все равно болтает и болтает. Стюардессы быстренько сбегали, нажаловались капитану корабля, или как он там правильно называется. Ну, в общем, он снял ее с рейса, еще и полицейских вызвал, принял решение, что мы сейчас никуда не летим, только дяденьки полицейские придут, тетку скрутит, а она еще сопротивление оказывала, и выведут из самолета. Вот, не делаем так. Хит FM.

17 часов и 6 минут, время московское, это май продолжается, господа, понедельник у нас, естественно, и 4 мая по-прежнему на календаре. Я вот сегодня шла мимо школ и подумала, май это все-таки самый неприятный месяц как раз для учебы, вот для всего остального он приятный, а для учебы неприятный, потому что уже погода такая хорошая, что как будто бы не до учебы. Ну, хочется, конечно, погулять, тем более после долгой зимы, и тем более после того, какой у нас был апрель. И тут, наконец-то, хорошая погода, понимаете? Конечно, так и тянет погулять, это раз. А во-вторых, конечно, май это вот уже начинает нагнетать. У кого-то экзамены, у кого-то вообще вступительные, у кого-то сессия вот-вот начнется. Ну, короче, немножечко начинается моральное вот это вот нагнетение, нагнетание. Поэтому май для учебы не самый лучший месяц, зато для всего остального прекрасно. Но хороший у вас месяц или нет, вы же знаете, да, к чему я сейчас приду. Все лучше и легче под музыку Hit FM.

0: Песенки «100 лет в обед» красивая до сих пор, правда же? Пол Ван Дайк, Рик Гарви на Хит FM только что красоту свою сотворили. Ну а мы летим дальше, у нас много красивого, естественно, и Зейн тоже поплачет красивенько, Джакс Джонс тоже, почему бы и нет, и многие другие и поплачут, и посмеются на все исключительно музыкально, исключительно красиво на Хит FM. Посмотрим, что вот по этому вопросу.
1: Погода на Хит FM.
0: А тоже красота, я вам могу сказать. Завтра 25 градусов. Это же здорово, правда? 22 ощущается. Это действительно классно. Небольшой ветер, иногда чуть побольше осадков мы не ожидаем. Вот как сегодня облачно. Ну и с утра, конечно, прохладней.
1: Реклама.
2: Заложенность. Сухие корки в носу. Насморк.
3: Euphorbium предупреждает. Чрезмерное применение средств от насморка может повреждать слизистую носа. Поврежденная слизистая плохо выполняет свою барьерную функцию, открывая путь аллергенам и вирусам и новому насморку. Лечебный спрей Euphorbium помогает заживлять поврежденную слизистую и восстанавливать ее естественные защитные функции.
2: Лечим насморк? Нужен ум. Вместе с Euphorbium.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
6: Мы в «Тануке» считаем, что новинками уже никого не удивить. Поэтому пробуйте новинки без удивления. Пора новинок. Пора «Тануки». Эксклюзивно в приложении Tanuki Family. ООО «Корона», город Москва, Украин 123-710-00-111-14, категория 13+.
7: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38-38. 8-800-238-38.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Я хочу услышать Диму Билана.
11: А я Клаву Коку.
10: Мой кумир Сергей Лазарев.
12: Зачем выбирать, если 21 мая
13: в ВТБ-арене
12: на одной сцене встретятся эти и многие другие артисты
13: и в унисон со всей страной
12: исполнят свои хиты.
14: Все звезды с нами, будь и ты!
12: На юбилейной 15-й русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

0: Хит Ньюс. Развлечения.
1: Можно ли получить деньги за то, что вы спите? Как оказалось, да. Недавно в Шанхае прошли соревнования по сну в лесу. Участникам состязаний поставили кровати прямо в лесу и предложили проспать 7 часов. При этом пользоваться телефонами или вставать с кровати было запрещено. Даже поход по нужде организаторы воспринимали как автоматическую дисквалификацию. Само качество сна фиксировали датчики, которые отслеживали пульс, дыхание и движение глаз. Кстати, победитель получил награду в 33 тысячи рублей. Вот если бы в детском саду во время тихого часа устанавливали подобные правила, то, кажется, многие из нас вели бы себя весьма прилежно, и все ради выигрыша. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Инночка на Хит FM. Топик и Бекки Джи прямо сейчас. Sorry, Papi. Что бы они там ни пели в этой песенке Sorry, Papi, мне кажется, очень даже понятно, что налажали перед папочкой, типа того. Все новиночки можно чекать на нашем сайте hitfm.ru в разделе «Новинки», а также в нашем приложении «Радио Хит FM».
1: Сказка на ночь.
0: Расскажу вам страшную-страшную сказку, но вроде бы и не очень для нас страшную, смотря где вы, конечно, в данный момент находитесь, а вдруг на даче. В далекой-далекой стране Америки жила-была добрая тетенька, у которой было свое приусадебное хозяйство, домик, садик, огородик, ну, дача по-нашему. Так вот, однажды выходит она из своего домика в свой садик, дворик, и видит рядом, напротив нее, кто-то очень страшный стоит, очень страшный, волосатый, похожий на зверя, но стоит на двух ногах, как человек. То есть вы понимаете сразу, какие догадки-то. Тем более в голове у тетеньки принеслось, что последнее время вот как раз вот в это собаки излишне тревожились. Кошки, которые обычно проводят время на улице, просились в дом и спрятаться хотели, если уже допрашивались, так сказать, и вбегали в дом. То есть все было какая-то тревожная атмосфера. Она смотрит и понимает, это Бигфут откуда-то вылез, видать, из леса, из лесочка, и смотрит на нее. Она на него, он на нее. И она как говорит, ну пошел отсюда, вот это вот сделала, он испугался и убежал, потому что страшному, очень страшному, мы не знаем, что это такое, как раз напевал про себя Бигфут, удаляясь от этой тетеньки, она рассказала, конечно, местным, не знаю, поверили ей или нет, в конце концов, это просто сказка.

Жила-была одна добрая тетенька по имени Сия. Вот купила она однажды себе дорогую машинку, Порше. Ну, не знаете такую. А у нее тормоза сломались. И вот летит эта Сия по кварталу и орет: «У меня тормоза сломались, разойдись!» Песня получилась. Вот, но вообще-то эта песенка помогает нам немножечко взбодриться. Вот что она делает. И, так сказать, чудный вечер провести. Потому что это уже майский вечер. Это вам не то, что отдыхать, ничего не делать зимой. Вот это вот ничего никуда не хочется. Если погода позволяет, значит, надо рвать когти куда-то, куда погода позволяет. И не остановимки, совершенно точно, как в песне пелось. Планы какие-то наделали, давайте их реализовывать под Hit FM. Единственное, что может вас немножечко притормозить, это то, что у нас на Hit FM продолжается лайтовый понедельник, а в следующем часе как раз розыгрыш у Обломова. Вот здесь вот вы, пожалуйста, отвлекитесь от своих дел, быстренько поиграйте, а вдруг 3000 будут ваши, ну а потом обратно к своим делам под Hit FM. И хорошего вам вечера желаю, была Калашникова, улетела, целую, пока.

вечера. Вы слушаете радио Hit FM. Hit FM. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Попробуйте натуральный рубленый тунец от капитана Вкусова. Крупные кусочки нежного тунца в каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке.

0: Hit FM. Дуа Липа на Hit FM только что. Dance the Night. Планы, надо сказать, у Дуа Липы очень оптимистичные. Танцы до утра. Хотя, почему бы и нет? Если сил много, если завтра выходной день, тогда, конечно, можно. А если завтра день рабочий, тогда можно ограничиться большим релизом, который мы с вами начинаем прямо сейчас. Полное погружение в музыку в следующие 4 часа до 10 по столице. Как раз то, что нужно. Итак, хиты, новинки, премьеры. Все это впереди. А еще раз делать дабл-трек, хиты без правил и чарт-спешл.
1: Реклама. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации новой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организации акции, правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама. ООО ВБ-банк.
3: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: И время, и деньги. И бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Это Мика на Hit FM Relax. А вот я бы не стал расслабляться, потому что уже в этом часе мы будем раздавать самые настоящие реальные деньги. И у всех вас есть шанс их забрать. Подробности очень скоро.
1: Погода на Hit FM.
0: Яндекс Погода сообщает нам, что в Москве сейчас ясно и плюс 25, по ощущениям плюс 22. Ветер западный дует со скоростью 3 метра в секунду и влажность при этом 32%. Смотрим, что ночью. Ночью без осадков плюс 15, завтра в городе плюс 23.
2: Реклама. Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-41.
3: Человеку достаточно 5 минут смотреть на речной пейзаж, чтобы прийти в состояние полного душевного комфорта. Так утверждают психологи.
4: А «Донстрой» утверждает, вы можете любоваться рекой не 5 минут, а сколько душе угодно. Только не пропустите старт продаж на острове в Москве. Видовые квартиры с окнами во всю реку. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: Пока мы сетуем на то, что современная молодежь стала меньше читать, тем временем один популярный книжный сервис решил провести опрос среди школьников, чтобы понять, чего же им не хватает на уроках литературы. Оказалось, что почти 90% старшеклассников хотели бы видеть мемы на уроках литературы. И все для того, чтобы лучше запоминать сюжеты и образы из классиков. Помимо этого, ученики отметили, что именно литературные мемы позволяют им понять сложные тексты. Любопытно, а будут ли использовать мемы во время сдачи ЕГЭ? С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Алан Вокер на Hit FM, Broken Strings. А у нас продолжается лайтовый понедельник. Тут мы раздаем деньги, а именно 3000 рублей. Скорее берите свои смартфоны и кидайте в мессенджер Макс кодовое слово, если оно придет под номером 4. Напомню, сегодня 4 мая. Деньги ваши. Записывайте номер +7 925 007 1074. Еще раз, +7 925 007 1074. Номер в Максе. И, внимание, кодовое слово «труд».

0: Реклама.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0 плюс.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: Умный ритейл. Москва, Баклай 6, стране 3, помещение 8, 28, Огран 118, 78, 47, 26, 16, 02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении Самокат 6+.
4: Встречайте новый кроссовер Белджи X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. Белджи X50+. Моя движущая сила. Белджи. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте belg.ru.
5: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для волос Head and Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
7: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
8: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: радио Хит ФМ.
1: Лайтовый понедельник на Хит ФМ, 18.50 в Москве. Мы раздаем настоящие реальные деньги. И так происходит каждую неделю, каждый понедельник. 3000 рублей получает тот, кто отправляет кодовое слово в мессенджер Макс. Сегодня нужно было стать четвертым по счету, ведь сегодня 4 число, 4 мая. Мы хотим поздравить Зульфию. Зульфия, здравствуйте. Добрый вечер уже, Зульфия.
2: Здравствуйте.
1: Здрасте. Ну что, вы довольны? Вы счастливы? Скажите нам.
2: Очень довольна, очень счастлива. Первый раз и очень рада. Спасибо вам большое.
1: Прекрасно. Вот активируется радиокасса, которая отчитывает вам в прямом эфире те самые 3000 рублей. Так что еще раз наше поздравление. Друзья, лайтовые понедельники на радио Хит ФМ теперь и навсегда официально лайтовые. По понедельникам с утра и до вечера мы разыгрываем очень много реальных лайтовых денег. Начинайте неделю хитово и выгодно вместе с нами, вместе с самым хитовым радио.
0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Попробуйте натуральный рубленый тунец от капитана Вкусова. Крупные кусочки нежного тунца в каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке.

0: Ильей Обломовым на Радио Хит ФМ.
1: Миша Миллер в нашей компании только что. Эй, на-на-на. Новинка отличная. Новинка просто супер. Как и все то новое, что звучит на самом хитовом радио. Особенно в большом релизе. Мы тут устраиваем самые громкие премьеры. Сегодня после 9 вечера обязательно приступим, поэтому не пропустите. Ну а в часе наступившем раздел «Дабл трек». Двойная порция музыки одного артиста.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Используй раздел «Хаб» в «Яндекс.Гоу». Такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
9: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Энрике Иглесиас и Сиара на Hit FM Taking Back My Love. А мы с вами готовимся к разделу Double Track. Послушаем подряд две песни одной звезды или звезд. Герой этого вечера, этого понедельника, британский электронный проект Rudimental.
1: Погода на Hit FM.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас ясно, без осадков, плюс 25, это температура, по ощущениям плюс 22. Ветер западный дует со скоростью 3 метра в секунду и влажность при этом 33%. Смотрим, что ночью. Ночью плюс 15, завтра плюс 25.
1: Реклама.
2: Мы в Тануке считаем, что новинками уже никого не удивить. Поэтому пробуйте новинки без удивления. Пора новинок. Пора Тануки. Эксклюзивно в приложении Tanuki Family. ООО «Корона». Город Москва. ОГРН 123-710-00-111-14. Категория 13+.
3: Заложенность. Сухие корки в носу. Насморк.
4: Euphorbium предупреждает. Чрезмерное применение средств от насморка может повреждать слизистую носа. Поврежденная слизистая плохо выполняет свою барьерную функцию, открывая путь аллергенам и вирусам и новому насморку. Лечебный спрей Euphorbium помогает заживлять поврежденную слизистую и восстанавливать ее естественные защитные функции.
5: Лечим насморк? Нужен ум. Вместе с Euphorbium.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

Те, кто следит за своим питанием, прекрасно знают, что избыток соли и сахара в еде вредит нашему здоровью. Кстати, наравне со скрытым сахаром в продуктах может содержаться и неочевидное количество хлорида натрия. Так, эксперты предупреждают о наличии соли не только в переработанных продуктах, но и тех, которые принято называть чистыми – мясе, рыбе или яйцах. Например, в порции мяса без добавок уже может содержаться около 3-4 граммов соли, не говоря о сырах, соусах, колбасах и даже хлебе. Этого количества более чем достаточно для получения дневной нормы этой пищевой добавки, поэтому дополнительно солить такую еду диетологи не советуют, особенно учитывая, что дневная норма соли для взрослого человека не более 5 граммов. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.

19.34 в Москве. Большой релиз на Hit FM. Полное погружение в музыку. Дабл трек на подходе. Это когда мы включаем подряд две песни одного артиста, группы или диджея. Сегодня электронный проект Rudimental вместе с нами. Проект уже много лет. За эти годы получили парни множество наград, записали немало хитов стопроцентных с самыми разными артистами, в их числе, например, Джесс Глин и Калид. Вот как раз с ними мы послушаем треки впереди. Первая называется All I Know, Rudimental, Калид, и песня под номером 2 Back to Me, Rudimental и Джесс Глин.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28. Угранец 18-78-47-26, 16-02. Зона и точное время доставки. Уточните в мобильном приложении Самокат 6+.
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
9: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
8: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
9: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
10: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
11: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
12: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
13: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
14: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
15: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
16: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. HIT-FM.
17: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

Феликс Йен и Жасмин Томпсон. Ain't Nobody Loves Me Better. Здесь на Hit FM в 19.49 по Москве. Продвигаемся дальше до финала этого часа. Эвелин Рокстон, еще Рэвин Линей и Зерб. Дождемся, не пропустим. Плюс не пропустим хиты без правил. Они ждут нас после 20.00 по столице. Hit FM.

0: радио Хит ФМ.
1: Это Панау на Хит ФМ в минувшие пару минут и работа Ту Корасон. Начало девятого, время московское. Продвигаемся дальше. Впереди хиты без правил.
2: Хиты без правил.
0: Хиты без правил.
1: Стартует музыкальный баттл, в котором примут участие лучшие новые песни. Их две. Их цель — эфир Хит ФМ. Кто победит, тот в плейлист попадет. Вот такая понятная, простая схема. Вам влиять на судьбы новинок, поэтому проходите в группу Хит ФМ ВК для того, чтобы проголосовать. Поддержите тот свежак, который вам понравится больше. Под номером один с нами сегодня Александра Стэн. Песня «No Sleep». Александра Стэн, No Sleep, номер один. Под номером два Меган Трейнер и Just Wanna Cry.

0: Реклама.
1: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
2: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама. АО «Хелион Рус».
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: без правил.
1: Хиты без правил на Хит FM 2021 в Москве. Лучшие новинки, две штуки, сражаются в этом часе за место в нашем плейлисте. Вам решать, какая в итоге победит. Поэтому еще раз мы всех вас приглашаем активнее. Заходите в группу Хит FM ВК и голосовать. Под номером один с нами сегодня Александра Стэн. Песня No Sleep. Александра Стэн, No Sleep номер один, под номером два. Меган Трейнер и Just Wanna Cry.

0: мы продолжим уже очень скоро.
1: Хиты без правил. Погода на Хит-ФМ.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас ясно и плюс 25, по ощущениям плюс 21. Ветер западный дует со скоростью 3 метра в секунду и влажность 32%. Смотрим, что ночью без осадков плюс 15, завтра днем плюс 24, плюс 25.

0: Лайфхак. Стирайте носки правильно, и ваши ноги будут здоровы. По словам британских медиков, носки нужно стирать при температуре не ниже 60 градусов по Цельсию с использованием моющего средства на основе энзимов. Помните, несмотря на то, что большую часть времени ноги человека находятся в закрытой обуви, однако именно они остаются одними из самых загрязненных участков тела. Поскольку носки работают как микробные губки и в течение дня впитывают множество влаги и бактерий. Именно поэтому медики рекомендуют после того, как чулочное изделие высохло, тщательно прогладить носки утюгом с функцией пара, что непременно принесет пользу вашему здоровью. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Хиты без правил на Hit FM. Финал. Лучшие новые песни. Две штуки бились в этом часе за право прозвучать целиком на самом хитовом радио. Скоро, очень скоро мы с вами узнаем, какой новинке повезло больше. Все решат ваши голоса, отправленные в нашу официальную группу Hit FM ВК. К подсчету голосов мы перейдем буквально через минуту, но прежде послушаем еще раз фрагменты новых песен. Первая называется No Sleep. Это Александра Стэн.

0: уже 20:37 в Москве. Посмотрим в наш официальный паблик ВК, чтобы разобраться с вашими голосами, которые столь активно прилетали в наш паблик ВК на протяжении всего этого часа. Итак, с разницей 8 голосов в этот понедельник, 4 мая, в нашем музыкальном батле побеждает Александра Стен. Александра Стен, поздравляем Сашку с выходом столь симпатичной, очень бодрой хитовой истории, которая называется «No Sleep». И дальше мы ее послушаем целиком.
1: Хиты без правил. Хиты без правил.

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: «Пятерочка» выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
8: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски пусто. Система рекомендует Айо.
9: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
10: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского.

0: Выдом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: В новом выпуске журнала Discovery Дарина Устич расскажет о загадочном аргентинском городе Ушуайя. Илья Козлов выяснит, как сохраняют традиции русской кухни столичные шеф-повара. Татьяна Ярченко исследует, как появился знаменитый муромский тертый калач. А также мы отправимся в Тарусу на новом кроссовере повышенной комфортности и побываем в настоящей швейцарской эко-деревне. Оценим коллекцию современной мозаики, попробуем легендарный цветаевский пирог. Discovery. Эксперт путешествий. Продажа с 23 апреля. 16+.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Это Сомбар на Hit FM. Сомбар 12 to 12. А впереди Зейн, который стал 9-м на прошлой неделе в главном хитовом чарте. Пусть поднимется еще выше. Для этого заходите в нашу официальную группу ВКонтакте, потом еще на сайт заходите hitfm.ru и в мобильное приложение Hit FM для того, чтобы проголосовать за Зейна и песню Die For Me. Hit FM.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: радио Hit FM.
1: Это большой релиз на Hit FM, час четвертый. Тут традиционно специальный хит-парад, который мы по понедельникам посвящаем главным новинкам и премьерам недели. Приготовьтесь к порции самой модной, самой хитовой, самой новой музыки. Приятно видеть этих парней сегодня в Chart Special. Группа Maroon 5. Да, они выпустили свежий трек, наконец-таки. И мы его послушаем, оценим прямо сейчас. Песня про героиню Maroon 5.
0: Chart Special.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 21 час и 17 минут в Москве. Это большой релиз на Hit FM, специальный хит-парад и лучшее из нового за неделю. В зарубежных чартах мы нашли для вас самые яркие, самые заметные новинки. Возможно, какие-то из этих треков появятся когда-нибудь и в нашем эфире. Все шансы есть. А сейчас будет порция электронной музыки. Трек называется «Already Yours». И «Already Know», вернее. Ха, да, вот так, «Already Know». «The Chainsmokers» и «Ox». Мне кажется, ребята записали первоклассный трек. Давайте послушаем.
1: Chart Special.

0: Погода на Хит FM.
1: Яндекс Погода сообщает нам, что в Москве сейчас ясный, плюс 21, по ощущениям плюс 19. Ветер южный, дует со скоростью 2 метра в секунду. И влажность при этом 45%. Завтра дожди обещают нам, но локальные, небольшие. И в городе будет плюс 25.

0: Музыка.
1: Многие из нас, когда испытывают трудности, слушают максимально грустные плейлисты. Казалось бы, это может загнать нас еще дальше на пути безысходности, однако практика показывает, что это улучшает наше состояние. Так группа ученых из Австралии решила выяснить, почему эта стратегия работает. После исследования с участием более чем сотни студентов оказалось, что переживающим грустные моменты необходимы такие же музыкальные ритмы, чтобы быстрее справиться со стрессом. Так человек переживает те же самые эмоции в безопасности, вырабатывает умение справляться со всем этим в реальной жизни. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Полное погружение в музыку в большом релизе на Hit FM. В нашем случае погружение в новую музыку. Концентрация новинок просто зашкаливает в этом часе. И так бывает каждый понедельник, когда мы в большом релизе премьерим новые песни. Имейте в виду. Очередная премьера далее. Человек, которого мы давно не встречали, вот наконец-таки он заявил о себе. И заявил очень мощно, очень круто, хитово. Это Кей, это Эйкон. Вместе с нами песня называется «Q Color». Послушаем далее. Chart Special.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
3: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
4: Открывает дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи. Супер.
5: Уэйн Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
6: Только в Альфа-банке.

0: получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
2: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
3: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
4: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
9: «Хит-ФМ». Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: шоу Hit FM.
1: Это большой релиз на Hit FM, специальный хит-парад и главная премьера недели. Следующий трек — это не просто главная премьера недели. Тут говорят о главном дуэте года. Они долго готовились, долго настраивались на эту работу и в итоге всего за пару часов записали песню. Говорят, химия случилась. Итак, Мадонна, Сабрина Карпентер вместе. Песня Bring Your Love. Послушаем прямо сейчас здесь, в большом релизе на Hit FM. Это премьера. На этом все, друзья. Спасибо, что были вместе с нами. Прощаемся до завтра.

0: Лайфхак.
1: Навести идеальный порядок можно и без использования огромного количества химических средств. В этом уверены реставраторы из Великобритании. Специалисты рассказали, что для приведения дома в порядок достаточно средств, которые находятся на любой кухне, а именно хлеба и обезжиренного молока. Молоко позволяет придать каменным полам неповторимый блеск, а хлеб прекрасно убирает массу загрязнений с обоев, которые сложно очистить обычной щеткой. Подобным образом убирали дома еще до появления бытовой химии. И, по словам британских реставраторов, способы остаются актуальными и в наше время. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: самого хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
0: Ибен, Hollow.
1: Второе место.
0: Кункс, Galaxy.

0: Хит Ньюс. Технологии.
1: Фантастические технологии из фильмов о будущем становятся нашей реальностью. И пока мы мечтали о машинах, летающих по воздуху, тем временем в Нью-Йорке прошли первые коммерческие полеты на аэротакси. Электрический аппарат способен перевозить 5 человек

0: работает полностью на электричестве, что делает технологию более экологичной и комфортной для жителей крупных городов. Цель проекта – сократить время поездки от существующих вертолетных площадок на Нижнем и Среднем Манхэттене до аэропорта меньше, чем до 10 минут. Сейчас они занимают в среднем до 2 часов на машине. Да, именно о таких технологиях мы и мечтаем, когда стоим в многочасовых пробках, особенно в преддверии выходных. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Лови везде хит на радио Хит ФМ. Обнови гардероб, заправь авто, угостись сладким. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Открытие. Многие из нас подкармливают птиц на улицах и наверняка обращали внимание на то, как пернатые по-разному реагируют на появление поблизости людей. Иногда они идут на контакт и почти сразу съедают предложенные им угощения, но иногда случаются и обратные ситуации. Неизвестно зачем, но команда ученых из Европы решила разобраться в этом вопросе детально и выяснила, что поведение птиц зависит от пола человека, который к ним приближается. Всего было изучено более 2500 таких взаимодействий. И в большинстве случаев птицы более настороженно относились к приближающимся женщинам. Возможно, это потому, что в древности именно прекрасная половина человечества охотилась на мелкую дичь. Но пока точного ответа нет, имейте в виду, если вам вдруг пригодится это знание. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Хит Ньюс. Технологии.
1: Посетить сауну, не покидая рабочего места в скором будущем, станет вполне реально. Финские инженеры разработали виртуальную финскую баню с деревянной отделкой, печью и ведром воды. Сама система состоит из VR-очков и куртки со встроенными термоэлектрическими элементами, которые имитируют движение жара и холода по рукам пользователя. Допустим, юзеры смогут принять контрастный душ или зачерпнуть воду ковшом и плеснуть ее на камни. Во время этих движений в симуляторе появляются пары звука, а элементы в руках куртки могут последовательно нагреваться или охлаждаться в зависимости от поставленной задачи. По словам разработчиков, в будущем такая технология может стать полезной не только в онлайн-играх, но и в тренажерах для пожарных или в виртуальном туризме. И все в этой разработке прекрасно, но почему нет элемента парения веником? С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Служба надзора в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Рекорды бывают не только спортивными, но и, например, кондитерскими, после которых сердца сладкоежек точно начинают биться чаще. Так, совсем недавно мастера из Италии приготовили тирамису длиной 445 метров, что не осталось незамеченным представителями книги рекордов. На десерт ушло более 2 тонн сыра маскарпоне, 3000 яиц и 50 тысяч кусочков печенья. Помимо этого, создатели рекордного тирамису утверждают, что для получения изысканного вкуса потребовались очень хороший кофе, густые сливки и много настоящей страсти. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.